0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: нет билетов.
1: Участники сборника «Грани».
2: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нефа.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

разорвали сеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

сказать, можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: Тания вернется.
1: У морального калеки.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

серую сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад? Все до весны отошло ко сну, ад. Как дождаться утра, дожить? Как отмахнуться от ночи лжи? Как отмотать время назад?

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

веришь, пойдем со мной, только скажи. Если ты веришь мне, пойдем со мной.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки» группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: правильно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: L7. Девчонки, когда играют гранж, это весело. В 1985 году Рене Лукас, бас-гитарист, замутил коллективчик с солистками и гитаристками Донитой Спаркс и Сьюзи Гарднер. Но в том же году Мусчинка слился, и девчонки назвались L7. На барабанах после непродолжительного поиска воцарилась Деметра Диплакас. В общем, девчонки развлекались как могли, разыгрывали среди публики ночь со своей барабанщицей, кидались тампонами в зрителя. И однажды Донита, которая Спаркс, достала свой тампон прямо на концерте и швырнул его в толпу. И он таки вернулся, пролетев обратно и повиснув на вокальном мониторе. Из-за своеобразного рваного звучания их причисляют к сиэтлской волне гранжа. Но ни одна из участниц коллектива не были родом даже из штата Вашингтон. В 2019 году четверка выпустила свой новый студийный альбом, с которого мы послушаем песенку «Монстр».

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою мотив. Я творю, творю я.

0: утворю я!
1: Вы слушаете неформатное радио.
2: Я знаю, ты слышишь...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали!

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: подъем.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Ой, как меня громко слышно-то опять. Опять меня громко слышно. 21.04 на наших зеленых системных. Не, надо убавлять. Вот как-то так. Вот, так получше. Вот. Отдаю бразды правления коняшке, а сам пока схожу за шнуром от микрофона.
2: Итак, друзья, добрый вечер. У нас на предыдущей неделе состоялся очередной выпуск программы 5+1. Сегодня мы подведем его итоги. Ну, итоги, в принципе, уже они были понятны еще несколько дней назад. Тянулись, да не дотянулись до группы «Секс» из Беларуси, другие конкурсанты. И в итоге наших сябров поздравляю с заслуженной победой. «Секс», «День анала» победил в голосовании слушателей и прорывается автоматически в прямую ротацию на неформатном радио. Чуть позже мы, естественно, по старой доброй традиции поставим этот трек в эфир. А сейчас расскажу немного о том, что нам сегодня в нашей программе предстоит. Признаюсь сразу, сегодняшняя программа, она действительно очень необычная, в том плане, что все треки, которые в ней прозвучат, ну, практически все треки, да, я бы, ну, если бы не слушатели, если бы не сами музыканты, вряд ли бы отобрал в 5+1. Они мне не так нравятся, как нравились треки, которые попадали в предыдущие программы. Но игнорировать мнение радиослушателей я не могу.
1: Раз, два, раз.
2: За эти хорошо. Много людей голосовало. Ну и, соответственно, сегодня мы ставим в эфир в нашей программе 5+1 те группы и те песни, которые набрали наибольшее количество голосов слушателей и посетителей сайта неформатного радио.
1: А дай-ка я поговорю. Я посмотрю на индикатор. Мне просто надо посмотреть на индикатор сурошно. Вот как-то, наверное, вот так вот. Нет, все равно много. Смотри, как хорошо нам мажет-то. Раз, два, раз. Во. Все нормально. Друзья, как нас слышно? Напишите нам, пожалуйста, в эфирный чат.
2: Ой, ну там народу очень много написало. Мы просто не можем сейчас посмотреть. Точнее, я не могу посмотреть, потому что тут висит вот эта эфирная штука у тебя.
1: Вот так вот. Мы сегодня начали эфир как из жопы. Итак, давай посмотрим комменты. Что он вам там говорил вообще? Ну-ка расскажите мне, какую-нибудь хрень нес, наверное. Да, так, Артурчик, здорово, Мишанин, здорово. Дашка, привет, кто там у нас? Лола висит. Ромка. Все, всем привет. Всем привет. Друзья, вот пишут, все нормально слышно.
3: Ну, замечательно.
2: Давай, Захар, все-таки для проформы посмотрим последний раз голоса, сколько кто голосов
1: набрал.
2: За последние 5 минут гравитационная неустойчивость или там ехидный конь догнали, обогнали.
1: Кто-нибудь ломанулся вверх. Вот, Дашка твоя нарисовалась. Привет, Дашка, Дашуль, привет. Тебе тоже. Так, ну и что, где ее искать-то? Она же где-то, надо же, наверное, вот успеть, оп, вот так сделать, да? Так, 5+1, голосовалка. Сегодня у нас день анала. Тебе, кстати, понравилась песня?
2: Да, хорошая
1: песня. Я про другую.
2: Про какую?
1: Я про девочку Васю.
2: Да, конечно.
1: Я знаю, что ты коллекционируешь такие треки, поэтому просто...
2: Может быть, как-нибудь рано или поздно 5+1 тоже попадет.
1: Да ладно, жопа. Это поделки.
2: Так, ну ты результаты-то...
1: Че, у нас 136 день анала, 78 у нас Сашка Фоминс и 46 ехидный конь. Вот хоть кого могли, в принципе, не добавлять. Но вот не зря, понимаешь, она вот как-то... Знаешь, почему я ее не добавил?
2: Почему?
1: Потому что ее здесь не было в этих в треках. Я сделал скриншот, посмотрел их, добавил, а ту забыл. Вот ты без бумажек тогда был. Вот если бы был с бумажкой, я бы по бумажкам почитал. Ну, да. Вовремя все. А сейчас смотри, у нас в твоей пизделке три... группы. Соответственно, завтра в голосовании будет три группы. Вот увидишь.
2: Ладно, ну хорошо. Ставим, значит, в эфир наших победителей. Сибры из Беларуси. Группа «Секс». Называется песня «День анала». Ну, а потом уже пойдет в обычном формате наша программа.
1: Ну, победитель. Поехали.

0: Я, блядь, что за говно такое? Вот шансончик бы разрешил.
1: Шансончик мы бы разрешили.
2: Ну, шансончик сегодня будет в нашей программе, я так полагаю.
1: Так, Москва, вот, Москва, ну, софт-рок.
2: Хорошо, переходим.
1: Сейчас я ее поищу во ВКонтакте, ты
2: да
1: пока
2: ты,
1: там...
2: Ты можешь, в принципе, не искать, я сегодня мало буду про группы говорить. Я сегодня пораньше опять с рулю, поеду лечиться. Я поясню, меня тут настигла страшная божья кара, я очень сильно простыл, у меня горло практически...
1: Это ж разве божья кара?
2: Ну, а чья же?
1: Если бы тебя настигли два пидораса, вот это была бы божья кара.
2: Это был бы день анала, да.
1: А так, это ерунда.
2: Так вот, у меня дикий насморк, дико болит горло.
1: Смотри, нам предлагают создать анальную премию. Ну, как мысль.
2: Да, ну вот Артур пишет, Мулявин перевернулся в гробу. Ну, не знаю, все-таки, кого имели в виду ребята, может быть, даже и не Мулявина, а может быть, ну, я не буду свои догадки вслух говорить, ну, по крайней мере, песня действительно интересная.
1: Чего? Да они наехали на батьку на своего Махно, на усатого.
2: Я этого и не хотел говорить, потому что батьку я очень сильно уважаю.
1: Как
2: в отличие
1: его зовут?
2: От многих белорусов.
1: Господи, я забыл, как его зовут.
2: Батька
1: Лукашенко, вот, они на Лукашенко наехали.
2: Ну так вот, друзья, я вот сейчас читаю комментарии, Артур пишет тут, за коня голосовал. Ну, я скажу так, что победили в этом голосовании именно те, кто хотел этого больше. Ну, гравитационная неустойчивость у нас уже два раза выиграла голосование, они немного подустали. Не
1: стали, да, забили просто.
2: Ну, забили, да.
1: Забили.
2: Мы вообще, как бы, я не агитировал за себя, потому что, ну, не имею таких моральных прав, поскольку являюсь ведущим авторской программы, и поэтому использовать административный ресурс все-таки как бы не в моих правилах. Ну, а остальные группы, ну, хоть кого тоже в ротации, а остальные, там, Ленинград, Монгол Шудан, Бензобак и кто там еще у нас был, хоть кого, они, хоть кого я уже говорил, да, они, Миллион, да, они, в принципе, как бы, наверное, и не знали о том, что такой эфир проходит. Поэтому слушатели голосовали, в итоге победили белорусы. С чем я их и поздравляю.
1: Смотри, тебе какую картиночку кинули.
2: Да.
1: Узбагой.
2: Я вижу. Ну что, переходим к основной части нашей сегодняшней программы. Кота в мешке нам сегодня группа ВКонтакте «Музыкальный город» не прислала почему-то.
1: Потому что тоже забили.
2: Тоже забили.
1: Я так чувствую, все начали потихонечку забивать. Лето кончилось. Вот, скоро останемся опять мы вдвоем с коняшкой, больше никого вокруг не будет.
2: Тьфу-тьфу-тьфу, типунти на язык. Ну что, переходим к нашей программе. Объясню еще раз. Песни, которые сегодня прозвучат, это те треки, которые набрали наибольшее количество голосов со стороны радиослушателей на нашем сайте. И у нас первый лидер.
1: Подожди, ты уже определись, то ли больше. Какой клевый звук, пишет Артурчик. Ой, Артурчик, я не могу в эфире сказать, потому что это будет прямая реклама и прямое признательство Зухера в его гадостливых поступках, поэтому я не буду говорить об этом.
2: Откуда у нас такой хороший звук?
1: Вот, единственное, скажу все дело. Не скажу, чем.
2: Лучше не говори.
1: Ты разъясни все-таки. То ты сказал, что ты будешь ставить то, что тебе не нравится. Теперь ты говоришь, что ты выбрал тех, у кого там дохрена голосов.
2: Захар, ну давай все-таки расставлю все точки.
1: Или они тебе не нравятся, потому что много голосов.
2: И скажу.
1: Кстати, подожди, пока помню. Если нас сейчас слушают Ракош и Нелч, ребятушки, спасибо. Диски дошли. Вот, вручил комплект коняшки.
2: Огромное спасибо группе Ракош и Нелч. Действительно, часто их слушаю. Одна из песен вообще просто у меня в плейлисте постоянно находится. Я думаю, что в одной из очередных программ ваши песни также прозвучат. Ну и теперь все-таки скажу. Кстати, Артур молодец. Октава охрененный просто микрофон. Я себе тоже хочу. Вот, значит, что хочу сказать. На нашем сайте треки попадают... Ну, после того, как за них люди голосуют, можно голосовать за каждый трек раз в час, и добавляется к нему от 1 до 5 баллов. Вот, я до сих пор, честно говоря, не понял до конца всю эту систему. Захар ее придумал, ему и дуплится после того, как я сейчас отговорюсь. Но скажу так, что у нас есть 3 уровня, скажем так, да. В этих 3 уровнях треки борются за первое, там, второе, третье, пятое место. Ну и, соответственно, набирают баллы, набирают голоса. Я решил в эту программу сегодняшнюю отобрать по тупому признаку те песни, которые набрали больше всего баллов, больше всего голосов. Ну а кто уж там за них голосовал, я не знаю. Может быть, кто-то там, один музыкант сидит и каждый час за себя голосует.
1: То есть люди, которые наголосовали, в принципе, они Они сегодня наголосовали 5 плюс 1.
2: Да, они сегодня наголосовали 5 плюс 1, совершенно верно. И почему, вот, почему сразу оговорился? Я признаю честно, ребят, правда, вот то, что слушал, ну, нет, песни на самом деле достойные, песни хорошие, но меня они не цепанули.
1: Ты опять мимо микрофона говоришь.
2: Может быть, просто-напросто, как бы, я немного в музыке что-то там не понимаю, и вкус у меня какие-то дурные, да, но эти... треки, ну как-то вот, ну не знаю. Ну хорошие треки, да, но не мое.
1: Привет, бобру, из Канжелка нарисовался.
2: Ну, Анжелке привет. А, тем не менее, действительно, на протяжении долгих дней группы собирали за себя голоса, и я не мог это проигнорировать. Поэтому сегодня у нас...
1: На самом деле, я открою страшную тайну. Открой. Голосовалка нужна для того, чтобы видеть, кому не похуй. Вот, то есть, если люди залили, во-первых, видно, что голосуют. Если появляются комментарии, плохие или хорошие, видно, что слушают. Вот, а если трек залился, комментариев нету. Там 5 баллов один раз за себя проголосовали. Все, видно, что музыкантам похуй, слушателям неинтересно. Ну и что дальше, зачем жить этому треку? Незачем. Вот, соответственно, он, если он вообще ни о чем, тогда он вылетает нахер в архив и все, и лежит там, пока не сгниет. Вот,
2: ну,
1: и все.
2: В принципе, все, да.
1: Просто баллы — это показатель заинтересованности артиста или слушателя. Вот и все.
2: Ну, в принципе, логично, грамотно. Итак, все-таки перейдем у нас к первому нашему участнику. Значит, проект называется The One. Это новый проект Сергея Самойлова, создатель нашумевшей группы «Память», из Москвы. Песня называется «Старый сон». Что могу сказать по поводу проекта The One и по поводу Сергея Самойлова? Ну, как мне показалось, это вот стиль такой довольно-таки интересный, но не мой, нео-постготика, как сам Сергей считает, стиль, в котором исполнена данная композиция. Что по поводу Сергея? Сергей — музыкант с большим сценическим музыкальным опытом, музыкант в энном поколении, то есть я понимаю, что династия из семьи действительно музыкантов. Профессиональный военный, 5 лет отслужил в российской армии, и, собственно говоря, из смеси вот этой нео-пост-готики, из музыкальной смеси, из опыта, из традиций семейных, и родилась песня «Противостояние».
1: Нарисовался, кстати, смотрю, с Андрюхой, он пишет, что ты виноват, что конь сегодня... козел.
2: Андрюхи, я...
1: Что сегодня конь козел?
2: Я скажу так, что мы с Андреем обсуждали тему нашего сегодняшнего эфира,
1: Макс,
2: еще несколько дней
1: привет.
2: Назад. И я несколько дней назад сказал Андрюхе, я говорю: Андрюх, кто наиболее популярен, кто, за кого больше всего люди голосуют, того мне программу и тыкай. И он мне кого-то хотел кнуть, но потом, видимо, про это дело забыл. Поэтому у нас сегодня без кота в мешке, ну, тем лучше, раньше убегу. Итак, The One, проект из Москвы, проект Сергея Самойлова, композиция, которая называется, сейчас, Захар, посмотри, как
1: Макс, называется. Макс, пиши в чат.
2: Я забыл, как композиция
1: называется. Ты забыл,
2: называется.
1: Как композиция,
2: да.
1: Называется? Беда,
2: Старый
1: Лашка.
2: Сон, по-моему.
1: Совсем ты старенький.
2: Да, Старый
1: нас,
2: Сон.
1: Да.
2: Композиция «Старый сон» для старого коняшки. The One. Поехали.
1: А противостояние это что?
2: Противостояние — это второе какое-то название, я не знаю. Вот, может быть, The One — противостояние. Правильно будет звучать название проекта.
1: Первое противостояние.
2: Ну, может быть.
1: Потом будет The Two противостояние.
2: Итак, Сергей Самойлов, The One, Москва, Старый сон. Поехали.
1: Потом будет The Three,
2: ну, противостояние. Уже, в конце концов, хватит трепаться.
1: Ну, дай поиздеваться над тобой. Поехали, друзья.

0: А итак, друзья, 21-24. Ну, так как Коняшка обещал, что он сегодня их всех не любит, за что тебе этот трек не понравился?
1: Очень монотонно, очень вяленько, без эмоций абсолютно. Ну, не за что зацепиться. То есть, мне, ну, правда, вот этот трек похвалить не за что.
0: Ну, мне даже добавить нечего. Вот, видишь, еще надо было сказать... Затянуто очень.
1: Ну, затянуто это однозначно, да.
0: Еще очень затянуто. Мало того, что монотонно, еще и затянуто. Вот, в принципе, приговор вынесли.
1: Все, мне даже поспорить. Захар, может быть, эта песня, ну, нравится слушателям.
0: А смотри, слушатели тоже нихера не написали. Вот у нас в чате народу куча, а вообще нету нигде.
1: А вот, Захар, я объясню, наверное, почему не комментирует никто. Я сегодня сделал ход конем. И группы, которые у нас сегодня отобраны для 5 плюс 1, я им написал только сегодня днем. И когда я заходил в их профили на неформатном радио на сайте, да, большинство из них вообще на неформатке не появлялись, ну, больше месяца. Кто-то больше месяца, кто-то дней 15, кто-то дней 20, да. То есть люди сами забили на неформатное радио. Они сначала голосовали, потом прекратили резко голосовать, и все. В этом, кстати, минус вот твоей системы, что люди голосуют, и потом, ну, собственно говоря, не понимают, зачем эти голоса нужны.
0: А когда вот сейчас отбор пройдет, они все поймут. Они прям сразу поймут, зачем были нужны голоса.
1: Ну вот комментарии. Андрей пишет: туфта. Миша, потому что ни о чем. Артур говорит: вроде песенка ничего. Даше как-то песня не понравится. Ну, в принципе, да. То есть народ у нас, слушатели у нас солидарны.
0: Ну, сегодня вообще как-то вяленько.
1: Да. Ну что, немного сейчас будет песенка поинтереснее, на мой взгляд. Эта песня мне все-таки понравилась, когда я слышал в первый раз, да. Но все-таки формат этой песенки немного...
0: Твоей Дашке тоже не понравилось.
1: Ну, да, скорее...
0: Мне написал, мне уже пнрась. Я не знаю, что за тварь такая пнрась.
1: Это, наверное, это новое ругательство. Мразью и тварью, да, что-то такое.
0: Пнрась. Ну, ладно, песня про пнрась.
1: Ладно, хорошо. У нас следующий участник. Вот меня всегда радует этот город. Всегда радует своими исполнителями хорошими. И ни разу, по-моему, за всю историю 5 плюс 1 из этого города не звучала плохая песня.
0: Звучала.
1: Не помню я.
0: Звучало.
1: Вы уже, наверное, поняли, о каком городе я говорю. Это наша культурная столица. Славный город на Неве, Санкт-Петербург. И группа «Невский портал» именно оттуда. Ну, можно было бы об этом догадаться даже по названию. Итак, «Невский портал», Алексей Краев, лидер данной группы. И композиция называется «Почему бы и нет». Что могу сказать? Буду очень короток, да, потому что нет, к сожалению, у ребят в профайле на неформатном радио подробной информации. Ребята исполняют эстрадные песни. То есть это музыка, близкая к попу. Ну, попса, скажем так, эстрадная песня. Чем мне эта песня понравилась? Ну, она мелодичная, интересная, симпатичная. Но не совсем форматная.
0: Пока помню.
1: Да.
0: Пока помню. Андрейка, где? Где, блядь, запись эфира? Андрейка. Жучок. Жучок ты наш ростовский. Я послушать хочу.
1: Надо было слушать онлайн.
0: Ну, я не мог. Я работал.
1: Ну ладно, вы с Андреем тогда в привате обсудите, когда он тебе передаст запись эфира. А пока слушаем наших гостей из города Санкт-Петербург. Группа «Невский портал» и Алексей Краев.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Андрюха капсом пишет: Захар лежит на моем чате.
1: Ты лежишь на его чате?
0: Я лежу на его чате.
1: Что ты там лежишь на его чате?
0: Лежу я, лежу.
1: А, лежишь.
0: Вот, лежу и, в принципе, делаю всякого рода фрикции. Всякого рода фрикции на Андрюхин чат. Так, Лоза, ура, Лоза, запел. Так, дальше. Да все, я уже Андрюха понял, он прям бедолага мучается. Я правда не видел просто.
1: Миша пишет, второй трек не лучше не первого. Лучше я, первого. Блин, как на свадьбу попал, дайте мне пистолет.
0: Мне знаешь, что у меня братишки нет, та-дам, у меня сестренки нет. Вот, вот.
1: Нет, а у меня почему-то возникла ассоциация первичная с фильмом «Виват Гардемарины».
0: Вот там... спрашивают, бля, а что это было, сори за русский?
1: Анжел, это
0: у меня
1: группа...
0: братишки нет.
1: Это группа «Невский портал», Алексей Краев.
0: Вот тебе, вот тебе, наконец-то, вот ты сейчас сам услышал плохой трек.
1: Ну, я не скажу, что он плохой. Я не скажу, что он плохой.
0: Он тебе нравится?
1: Ну, если бы он мне нравился по-настоящему, я бы его раньше отобрал в эфир. Ну, по крайней мере, трек, на мой взгляд, симпатичный.
0: Ну, то тема есть... сисек не раскрыта вообще.
1: Ну, они не в каждой же песне сиськи
0: вообще
1: раскрывать.
0: Вообще, просто, то есть абсолютно. Я не понял, про что песня, честно, друзья. Не хочу никого обидеть, но второй раз я ее слушать точно не буду. А у нее там это... Туева куча голосов, да?
1: Там.
0: Вот, вот, понимаешь? И люди уже плюнули голосовать. То есть, в принципе, набрали, думают, а, нормально. А мы их сейчас бац и на второй уровень.
1: Они, по-моему, на втором или на третьем. Между прочим.
0: Не могли они пролететь.
1: А, по-моему, второй уровень.
0: Значит, подождем еще.
1: Ладно, Захар, ну я так понимаю. Я смотрю эфирный чат. Что-то комментариев положительных я не вижу. Отрицательных, особо отрицательных комментариев я тоже не увидел. Ну, песня как песня. Еще раз повторюсь, я не скажу, что песня мне не понравилась, но и не хит.
0: То есть, не понравилась тоже.
1: Ну, я уже сказал.
0: Песня не то, чтобы мне понравилась, но и не понравилась тоже. Вот, в принципе, все законно. Все законно.
1: Вот, ну что, идем дальше. А вот третий трек, это трек, который мне вообще не понравился.
0: Вообще.
1: Ну, сам знаешь прекрасно мои отношения.
0: Я этот трек помню. Да. Я этот трек помню, я ребятам предлагал его свести получше. Что-то я помню, я им писал такое про этот трек. Вот, и может быть было бы даже ничего. Но я сейчас вспомню,
1: Ну так вот, я объясню, почему же мне этот трек вообще не понравился. Я терпеть ненавижу и органически не перевариваю рэп. Я вообще не понимаю, что это такое. Это не музыка однозначно, в моем понимании. И, ну, очень редко треки рэп-исполнителей мне, ну, по крайней мере, оставляют в нормальном состоянии, да. Обычно я уши затыкаю, там, ору, матерюсь, там, и так далее. Вот, этот трек тоже, то есть...
0: Я чуть свеколку пепел не сбил из-за тебя.
1: Я, когда его слушал, я помню этот трек, да, очень хорошо его помню, мне он не понравился. Вот, но, тем не менее, за этот трек проголосовало очень много народу, и я проигнорирую тебя.
0: Или один, который сидит и постоянно долбит в пятерочку каждый час. У человека заведен будильник.
1: Угу.
0: Он делает тырц каждый час.
1: Не, ну там очень много голосов, я не думаю, что это один человек голосовал. Это, скорее всего,
0: действительно... Три человека.
1: Нет, Захар, нет. На самом деле, у рэп-исполнителей своя культура, свои группы поддержки. Если ты помнишь группу Подбит, да, очень, кстати, неплохая группа, у них довольно-таки большая была армия поклонников. То есть я не исключаю того варианта, что за этот трек действительно голосовали люди, но люди далекие, ну, мне, по крайней мере, именно в своем музыкальном понимании и осознании. Не знаю. Ладно, я все-таки скажу...
0: Ты сегодня так умно говоришь.
1: Ну, возможно, возможно.
0: Тебе болеть полезно.
1: Да, наверное. Итак, я все-таки скажу, что это у нас за участник. Это у нас гости из, опять же, очередной Братской Республики. На сей раз это Братская Республика Украина и город Киев. Столица.
0: Его!
1: Да, столица нашей Братской Республики. Группа называется, точнее, группа, это проект. Mainstream Underground он называется. Композиция называется «Можем». Что это за исполнители? Представлю их вашему вниманию. Это рэп-группа с мощным резервом потенциалов. Группа была основана в 2009 году.
0: Мощным резервом потенциалов.
1: Но это... Но это они так о себе написали, Захар. Ну что, Я читаю то, что ребята написали про себя.
0: Так вот, в резерв. Я запомню эту фразу. Я буду приходить на концерт и говорить: пацаны, у меня мощный резерв потенциалов. Вот, как
1: они...
0: хотите.
1: Нет, я почему потенциалов объясню? Потому что группа состоит из двух человек. Это два рэпера: MC Кром и MC Завер. Так вот, оба являются закаленными музыкой битмарями и авторами своих песен. Также не работают на собственном альбоме. На их счету по одному соло-альбому и один совместный альбом. Ребята талантливые, энергичные, заводные. Участвовали в фестивалях в городах Еготин, Киев, Згуровка, Ворошиловка. Но я, честно говоря, не знаю, что это за города, кроме Киева. Да, это, наверное, какие-то вот города-спутники. Города-спутники Киева. И ребята хотели бы представить вам, проявить свое умение, подарить вам свой электризующий заряд эмоций. Ну, собственно говоря, слушайте, оценивайте, присоединяйтесь. К данным музыкантам.
0: К этой системе потенциалов.
1: Да. Итак, проект называется Mainstream Underground, город Киев, композиция «Может». Поехали.
0: Поехали.

0: Ну, тут у нас... Я в нем плаваю.
1: Тут у нас нарисовался музыкальный эксперт, говорящий, что музыку
0: пизданули,
1: пиздили, да.
2: Да, мелодию украли, вот эта вот скрипка звучащая, это...
0: Говори в микрофон и жевать переставай. Жрущая. Это из толпы жрущих.
2: Это мелодия из песни группы Fall Out Boys Dance Dance.
0: Вот, то есть, мало того, что...
1: Мы, да, Захар, мы сами эту группу не знаем и не слушаем, не знаем, но подрастающее поколение молодежи нам говорит, что тут и мелодия спишена.
0: Но ребенок, да, пришел и сказал, блин, мало того, что они... У них с ритмом хромота полная. Хромота. Хромают. Они, потому что они не ходят, они плаваю, плаваю,
1: плаваю. Леша Брызгалину на Московском огромнейший привет. У нас Леша частый слушатель, я знаю об этом прекрасно. Но очень редко он нам пишет комментарии. Но настолько, видимо, его взбудоражило сегодня эфир. Он написал, кто включил рэп, все пропало, этот мир уже не тот.
0: Вот,
1: Миш... Леша, ну хорошо, хорошо, хоть я поставил этот трек, чтобы ты нарисовался, написал коммент свой в нашем эфирном
0: чате. Миш Чернов нарисовался, пишет, киевляне полнейший порожняк. Но это вот про этот трек, а не про киевлян вообще
1: вот,
0: имеется в виду.
1: Миша пишет, рэп это нормально, только если это нормально сделано, а не как в данном, как бы помягче выразиться, произведении. Вот.
0: Ну и в принципе все.
1: А, Лола пишет, про меня забыли. Лол, мы про тебя не забыли. Я объясню, в чем
0: дело. Ты зашатаешься, кому про тебя вспомнил.
1: Да, Лол, я объясню, почему мы про тебя пока не вспоминаем. У нас первые 5 треков пойдут непосредственно лидеры голосования. Люди и группы, которые нарабатывали днями, ночами, месяцами.
0: А потом просто трек, который не понравился Коню.
1: Нет, а потом нет, Захар, ну хватит. У девочки уже, наверное, нас... Пиво перешла на Валеренку плавно.
0: Она водку пьет уже, она,
1: ну,
0: пиво,
1: наверное,
0: закончила.
1: Да. Так вот, я объясню. У нас не так давно произошло такое очень яркое и интересное явление на сайте Неформатного радио в наших эфирах, да. Появился новый свежий человек с такими с неоднозначными очень песнями, которые, ну, буквально за 2-3 дня набрала кучу комментариев, кучу голосов, да, кучу эмоций со стороны слушателей. Лола, поэтому просто не мог пройти мимо твоей песни, мимо тебя, и поэтому твоя песня обязательно будет, но будет в самом конце эфира. Она поет плюс один.
0: Плюс один?
1: Да, ну плюс один. Тула у нас за себя не голосует, как правило, поэтому она у нас будет плюс один.
0: Подожди, вот видишь, вот ты как, опять у нас плюс один, сегодня у нас плюс один Лола. Завтра у нас плюс один.
1: Ну, может быть, я хочу, чтобы она в Тулу переехала.
0: Как-то надо уже прекращать жопой вилять. Даш, ты слышала? Дашка-то у нас на связи, Даш. Конь просит Лолу в Тулу переехать.
1: Я не просил, а просто предложил.
0: Вот. Так, что там Дашка пишет? Заглючила клавиатуру, батарейка садится. Пошутить больше... А, это про пнрась. Пнрась. Это ругательство новое такое. Пнрась. Вот, я могу сказать, что вот трек, который недавно прозвучал, это пнрась. Понравилось, я его не хочу.
1: Ну ладно, хорошо, идем дальше. Я надеюсь все-таки, что дальше будут треки получше, потому что они занимают не первые места в зрительском голосовании, в слушательном голосовании. И я по моей памяти помню, что там треки пойдут получше. Ну, по крайней мере, на мой взгляд и на мой вкус. Итак, следующий исполнитель у нас из Москвы. Певица, российская певица Эля Чавес с композицией...
0: Эля!
1: Эля Чавес с композицией... Вот как эта композиция называется?
0: Отпусти
1: меня! Ну, Эля, мы тебя сейчас отпустим...
0: Вперед!
1: Вперед из песни! Эля Чавес, Москва, отпусти меня. Поехали!
0: У нас, прикинь, у нас голосовалка, по ходу дела, будет пустая в этот раз.
1: Да, может, наоборот, полная. Может, кто-нибудь из музыкантов проснется и как на себя не, заедает.
0: Не, киевляне начнут голосовать. Ну, они там же заголосовали, я думаю, и тут заголосуют. Ладно, вот, Артурчик пишет, это опять рэп.
1: По-моему, нет.
0: Я не помню,
1: а
0: Артур.
1: А я тоже не помню. Ну, сейчас услышим.
0: Сказал Конь, я тоже не помню, я их просто отбирал.

0: На самом деле он сам своим пешком ушел. Я ни в коем случае не хотел его обрывать. Видимо, он, знаешь, как не докачался, может, до конца.
1: Ну, может быть, да.
0: Ну, давай сейчас это, ты пока по тренде, я попробую его еще раз
1: закачать. Ну, так вот, друзья, что хочу сказать. Вижу сразу бурю гневных комментариев, которые обвиняют меня, что сегодня коняшка отобрал какие-то непонятные треки. Ребят, ну, на самом деле, я скажу так. За эти треки люди голосуют. На сайте они набрали максимальное количество голосов. Я не мог пройти мимо, и поэтому поставил их сейчас. Ну, я единственное, что
0: я
1: могу сказать.
0: Я подал рацуху. То есть, коли еще будет ой-ой-ой, раз так получилось, что сегодня, в принципе, у нас звучат треки, которые не нравятся коню, то давайте у нас сегодня голосовалку, которую мы завтра, вернее, выложим, трек, набравший наименьшее число голосов, попадет в ротацию, а все остальные места, ну, что-нибудь с ними сделаем там.
1: Публично по попе АТТ?
0: Публично перенесем в архив.
1: Не согласен, Захар. Все-таки, ну, тогда теряется смысл. Для чего люди тогда месяцами заходили на сайт,
0: тогда
1: голосовали?
0: Тогда я вообще не понимаю смысла этой программы, если честно.
1: Смысл программы я объясню. Что у данных исполнителей огромное количество голосов. Мне хотелось бы действительно увидеть эти же голоса, но уже живьем. Посмотреть в голосовании, как люди за них будут голосовать, кому это понравится. И действительно трек, который наберет больше всего голосов, он попадет в ротацию, чтобы мы действительно видели, что это, ну, треки, которые нравятся людям. Вот смысл.
0: Вот и как выкрутился-то.
1: Ну, это вообще изначально
0: вот
1: была идея.
0: Я только хотел сделать интересно, как ты взял и выкрутился. Но, гад. Гад,
1: ну,
0: ладно.
1: Впрочем, композиция Эли пока что из всех вручавших ранее.
0: Вот пока я смотрю, вот видите, народ пишет, пожалуйста, нет. А что нет? Обиделись, что я закачал. Еще раз, давайте мы Элю еще раз попробуем поставить.
1: Ну, давай попробуем, да, потому что песня неплохая, на самом деле. Зря вы так наезжаете.
0: Вот, и если уже не получится, ну, значит, видимо, трек так залился. Потому что, ну, вот я по-честному скачал, написано 3 минуты 52 секунды. А уж как там попрет дальше, сейчас посмотрим.

0: Стопэ.
1: Видимо, трек действительно не совсем хорошо.
0: Бракованный трек.
1: Бракованный трек выложен был на... А, я вспомнил этот трек и даже вспомнил свой комментарий. Я даже писал Эле, что трек как-то неправильно он залился. Но Эле на него не отреагировала на мой комментарий.
0: Перезабила.
1: Не перезалила.
0: Она просто забила на
1: да.
0: это дело.
1: Ну что, ребят, у нас на очереди еще два исполнителя. Советую вам дождаться, не уходить от своих компьютеров, потому что эти два трека, я думаю, понравятся вам еще больше, чем предыдущие. Наконец у нас сейчас прозвучит сейчас рок, группа из Подмосковья, и потом у нас будет долгожданная Лола. Лола и ее друзья-поклонники, наверное, уже давно.
0: Написали, взрываю мозг. Они, оказывается, радовались, что трек погиб. А мы взяли и по второму кругу. Да нате вам. Нате, вы еще не все умерли? Нате вам еще. Вот.
1: Андрюш, я с твоим комментарием все-таки не соглашусь. Ну, такая, ну, я бы сказал, приятная. Приятная попсятинка. Наверняка любители у данного направления.
0: Ну, это попсуха. Это попсуха. Просковья из Подмосковья.
1: Ну ладно, хорошо. Итак, у нас дальше идет все-таки рок-группа. Мне они, ну как, я им поставил четверку, когда и слушал их трек, да. Значит, чем-то все-таки они мне не понравились, а чем-то понравились. Ну, 4 просто так я не ставлю никогда. Значит, трек хороший, но что-то в нем, ну, совсем, совсем немного не так. Это группа до 2, до 3. Группа из Краснознаменска, Подмосковье. Я в этом городе был на футболе в свое время, с Тульским Арсеналом приезжал. Ну, такой неплохой Краснознаменска, Подмосковье. Я в этом городе был на футболе в свое время, с Тульским Арсеналом приезжал. Ну, такой неплохой городок, уютный, опрятный, красивый.

0: позиция называется. Подожди, о успешном течении
1: давай
0: дней.
1: Посмотрим, где она у нас,
0: ну,
1: тут.
0: Вот, наверху.
1: Они вот, ну, дней. Она это так она, и да? есть, да, это значит, у них в этом забито, в тегах там.
0: А, ну, возможно, просто, ну, как бы, у песни два названия. Итак, еще раз, уже, наверное, какой раз, четвертый или пятый, объявляю, до двух, до трех, город Краснознаменск, Подмосковье.
1: Ребята не умеют пользоваться тегами.
0: Онис. О неспешном течении дней.
1: Сейчас мы послушаем трек «Онис».
0: Наконец-то это рок, ребят. По крайней мере, хоть этим я могу вас...
1: Да, но...
0: Да.
1: Сегодня слушаем. Будет рок вообще.
0: Слушаем,
1: да?
0: Слушаем.
1: Ну, поехали.

0: что, Захар, ваше слово, товарищ Маузер.
1: А где тут, блядь, рок?
0: А ты рока не увидел?
1: Не, не увидел.
0: А что же это тогда?
1: Не услышал. Это, ну да простит меня человек, но это унылое говно.
0: Ну, спасибо. Что-то сегодня вы все такие злые.
1: Ты знаешь, вот я сегодня чувствую, ну я знаю, какой будет следующий трек, поэтому могу с уверенностью сказать, что сегодня, наверное, будет первая программа 5+1, когда я с удовольствием нажму кнопку «Му». Сегодня я реально нажму кнопку «Му» с удовольствием.
0: Ой, я вот читаю комментарии наших радиослушателей постоянных, да, все, практически все солидарны с Захаром, судя по всему. Ну, ребят, свое оправдание что хочу сказать? Кому-то приходится еще хуже, чем вам. Вы слушаете такую музыку один раз, ну, буквально за год, да?
1: То есть... Ты знаешь, вот, кстати, по поводу... Мы же собираемся выпустить на 50-ю программу 5+1. Во-первых, у нас будет юбилей, двойной юбилей. В ту среду, когда будет 50-я программа 5+1, Зухеру ебанет 35 лет.
0: С чем мы тебя и поздравим.
1: Вот, соответственно, мы будем делать двойной юбилей. Договорился я уже с одним армянским кафе в Тульлине. Вот, ребята нас туда впустят, оттуда будем делать прямое включение. И вот на эту юбилейную программу мы с коняшкой решили выпустить диск из достойных треков всех 50 программ 5+1. Вот из этой программы туда не попадет ни
0: ну,
1: один трек.
0: Ну а почему
1: трек.
0: Же, почему же? Может быть, сейчас Лола зажжет.
1: Ну я же уже слышал это.
0: Ну я тоже слышал.
1: Я не пропущу это в диск. В диск я это не пропущу.
0: Ну, а по крайней мере в 5+1 победителей ты их все равно пропустишь. Ну, я не знаю, кто победит на самом деле.
1: Ну, если будут победители, это, конечно, ну вот это будет жуткий удар по моему самолюбию. Честное слово, ну у кого-то придется вот из всего этого протащить в эфир.
0: Ну, посмотрим. Просто я о чем хочу сказать. Ребят, вы не представляете, на самом деле, как мне порой приходится тяжело. Я же отслушиваю практически все треки на неформатном радио, которые грузят наши дорогие музыканты-конкурсанты, да. Иной раз вот после 5-6 треков подряд у меня так уши заворачиваются в трубочку. Но слушать-то надо. Поэтому, ну, не думайте, мне приходится гораздо сложнее, чем вам. Вот. Ну и сейчас долгожданная у нас Лола. Лола Горбачева из славного города Сталинград. Город замечательный. Я в нем бывал. Надеюсь туда еще раз приехать на футбол в этом году с тульским Арсеналом. Ну и соответственно
1: едет оттуда к нам Сашка Бронемир. Вот, Катюха написала, или завтра ночью, или послезавтра приедет. Так что мы успеваем.
0: Ну да, мы успеваем. Так вот, почему Лола попала в этот список, да? Да потому что очень действительно резонансная. Что смеешься-то?
1: Я, по-моему, догадываюсь, почему. Но я не буду. Я не буду, потому что я знаю, что Дашка висит тут вот у нас в зеленой ромашке, пишет, слышу я все. Я все, говорит, слышу.
0: Вот. Ладно, хорошо. Свои догадки оставь при себе. Может быть, как в одном из своих будущих эфиров, когда Дашка слушать не будет, ты об этом скажешь. Так вот, Лола Горбачева из Волгограда.
1: Смотри, она мне опять пишет. Да ладно, говорит, не скажу. Не скажу. Мучайся там.
0: Лола Горбачева из города Волгоград, а я знаю, композиция называется, трек, который набрал за последние дни огромное количество комментариев, огромное количество оценок от наших постоянных посетителей сайта неформатного радио. Мне эта песня, я ее слушал, когда мы готовились к прежней программе, мне эта песня, ну, не совсем понравилась, но, тем не менее, проигнорировать не могу, опять же, ставим трек в эфир. Лола Горбачева, а я знаю, Волгоград, поехали.
1: Я, к сожалению, тоже знаю. Поехали.

0: Ну вот видишь, тут это, уже появляется положительный
1: комментарий. Это от меня было. Но, Лолка, я тебе могу сказать так. Прекращай заниматься хуйней и, наверное, займись нормально серьезной музыкой, потому что голос есть, мозгов нету. Это вот идеальный, понимаешь, вариант, вот какая-то альтернативная, там, металлическая рок-группа хорошая. Вот, но вот... Ну, только вот не вот это говно, которое мы сейчас услышали. Я могу восхититься твоими вокальными данными, потому что есть. Все есть для того, чтобы петь. Вот, но вот все остальное вообще ниже плинтуса.
0: Ну, я пару слов тоже скажу. Вокал впечатляющий, подача, выразительность, все на месте. Ну, антураж, типаж, как бы, да.
1: Мне очень понравился комментарий. Сейчас я найду. Вот, Андрюха написал: Лола хоть по накалу страстей побеждает. Такое чувство, что сейчас из экрана вылезет и по ебальнику наколупает тем, кто скажет, что плохое.
0: Вот. Ну, материал, конечно, ну, не твой, Лол. То есть тебе нужно, конечно,
1: я вот говорю, я вот не умею, как коняшка, вокруг да около. Я вот по чесноку говорю: прекращай заниматься хуйней. Вот, займись нормальной музыкой, взрослой.
0: Ну, тем не менее, по крайней мере, я скажу свое мнение, да, из всех треков, которые сегодня прозвучали, ну, если я за кого-то буду голосовать, то я буду голосовать за Лолу.
1: Я вообще, наверное, ни за кого не буду. Вот за Лолку, как за человека в каком-то другом конкурсе, я проголосую, но за песню за это голосовать не буду. Вот.
0: Ну что, на этом, собственно говоря, 5 плюс 1 у нас сегодня завершена.
1: Вот, зарядила она нам, зарядила.
0: Вот, ну что, я поехал. Захар, веди дальше эфир. Ну, надеюсь, теперь-то вы накидаете сейчас треков, Захар будет ставить в эфир, пообщаетесь, и все будет хорошо. А я поехал, всем пока, буду лечиться дальше, поскольку у нас в воскресенье важный концерт. Поминаем Мишу Горшенева, готовимся в Чилибаре зажечь, Захар там тоже будет выступать со своей группой. Я до сих пор себя в порядок не привел, горло у меня... отвратительном состоянии, насморк, нос забит. Уже пришлось отдать своим музыкантам 2 песни из 5, которые петь точно не буду. В 3-й песне пою только 1/4, в 4-й песне 1/2, а насчет 5-й даже не знаю. Ну, там...
1: А ты сейчас водки с медом ебани.
0: Да сейчас-то зачем? Концерт только в воскресенье.
1: Нет, тебе вот надо сейчас прогреться, чтобы горлышко отпустило, а перед концертом чуть-чуть коньячку.
0: Ну, я думаю,
1: и
0: да.
1: И без травы.
0: Я думаю, да.
1: И все будет хорошо.
0: Ладно, хорошо. Значит, еду я домой. Всем пока, всем до
1: Трава
0: свидания.
1: Трава сушит глотку, кстати. Чтоб ты знал. Нет, я просто для всех слушателей говорю, что вот травокуры, особенно знатные, они голос очень быстро теряют, поэтому они поют дрэги и так. Ой-е!
0: Ну где же ты, Андрюш, Глинтвейн, где же я там в Чили Глинтвейн-то найду? Я надеюсь, что Олег Сметанин, мой лепший друг, принесет мне коньячку, который привез с Крыма. Вот, мы его разопьем там по децилу, и голос я перед концертом восстановлю. Ну что, всем пока, всем до свидания. Тулики и гости нашего города, ждем в воскресенье вас в Чили-баре на поминках Миши Горшенева. Вход бесплатный. Чили-бар — это место в центре города с обалденным звуком и довольно-таки такой
1: начало
0: неплохой
1: клуб. Начало
0: в 5 часов вечера. То есть приходите. Распорядок пока еще полностью не определен, но скажу всем своим друзьям и поклонникам, что группа «Ехидный конь» выступит 3-ми. Вот. Так что не опаздывайте. Всем пока, поехал домой.
1: С превеликим удовольствием нажимаю кнопку «Му».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Хотел рассказать о вокально-инструментальном ансамбле «Веселые ребята», но понял, что одна певица заслуживает большего. Я говорю о Людмиле Барыкиной. Вряд ли вы ее знаете. С Александром Барыкиным они даже не однофамильцы. Барыкин изменил свою фамилию, она звучала как Барыкин. Ну, не о нем сейчас. В «Веселых ребятах» она оказалась после ушедшей из коллектива Пугачевой. Может, это и сыграло в судьбе Людмилы. Мы это уже не узнаем. Ну, если только Борисовна сама не расскажет. Но факт того, что не сохранилось ни одной видеозаписи певицы, говорит о многом. Хотя в составе «Веселых ребят» она была 7 лет. С 77 по 83 год.

кавер на русском языке известного немецкого коллектива Bonnie M это был. Русский текст не всем западным хитам подходит, а еще надо спеть так, чтобы слезу выдавило. Она была яркой, самобытной, сделала афродиску прическу, ну знаете, под одуван, и это в середине 70-х. И специально загорала, чтобы схожесть была с негритянками. А на вопрос партийных чиновников, курирующих эстраду, да на кого вы хотите быть похожи? Людмила отвечала, на борца за права рабочего класса Америки, коммунистку Анжелу Дэвис. И вопросов больше не было.

После работы с веселыми ребятами Людмила ушла в крутые точки Москвы. Ну, там, знаете, дом туриста, мотель «Солнечный», что на въезде Варшавского шоссе в Москву. Там она оторвалась полностью. И дом, и семья рядом. Исполняла репертуар Барбары Стрейзанд, Шаде, Донны Саммер, Майкла Джексона. Ресторанная жизнь тех лет – это был кусочек за границей, где можно было делать на сцене, если не все, то очень многое. В 89 году Людмиле поступило предложение съездить с гастролями в Америку. Ну что ж, она съездила, но вернулась в Россию. В Америке были ее последние публичные выступления. По приезду ее пригласили спеть в ГЦКЗ «Россия» в сборном концерте под фанерку, но она отказалась. Уход из ВИА и свою работу в ресторанах она оценивала с точки зрения расширения репертуара и переход с совковых на фирменные песни. И никогда не жалела.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: знаем, в моей спинник.
1: Сердце кетамин вшивал, пускал по венам меланхолию. Ты Фауста мне вслух читал,

море не станет спокойным, не станет спокойной земля, ведь любят помериться мачтами.

И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин. На картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу.

Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. Было б две, отдал бы, отдал бы и вторую.

0: осторожным.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

то Ладыгин или Яблочков. Американцы уверены, Томас Альва Эдисон. Всем известно, что лампочку включают обычной кнопочкой. Нажать ее проще простого, и сразу светло. А в силу низкого коэффициента полезного действия лампочка в основном производит

тоже и светит, и греет. И как электричество на два полюса разделены. Открытый вопрос, кто здесь минус, кто плюс, но бесспорно эти два полюса взаимны. Все так похоже на электрическую лампочку. Может быть, есть какая-нибудь человеческая кнопочка? Ответы простые прячет природа хитро, но было бы здорово, нажимаешь и греет.

хотя бы свечку того, кто на полюсе мерзнет, легко убедить. В реальности кнопки, пусть люди все очень различные, особенно если полярника хотя бы немного любить, и если ему мы хотя бы чуть-чуть симпатичны. Ничто не уйдет от научного строгого счета. С высокими чувствами в жизни не всем повезло, но кнопку нажать без любви — это ведь тоже работа. А физика утверждает, от всякой работы тепло. И лишь для влюбленных наука даст странный ответ, как в близких объятиях или на расстояниях телескопических.

0: участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется. Трек «Поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья Гордеева-Угнавод вступила в сообщество. Привет тебе, Натаха. Вот. Ну и, собственно, приветствую всех, кто уже к нам подключился. Давайте заглянем в Дискорд. Вижу вот здесь 717 во всем составе. Юрка, здравствуй. Наш молдаванский друг Родик сегодня с нами. Привет тебе. Дениска, здравствуй. Вадим, здорово. Кирюша, 100 лет не виделись. Здравствуй тебе, конечно же. Стреле, Морфей, обеим ипостасям приветище. Витос, наш пермский суровый друг. Здорово. Петруха, одессит, здравствуй. Слушай, я подумал над твоим... Ладно, я не буду озвучивать. Пусть будет, ничего страшного. Ничего страшного. Вот, ну и давайте расскажу, как будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59, который я опять забыл запустить. Сейчас я его запущу где-нибудь. Вот, во-вторых, кому удобнее общаться, во ВКонтакте или в Ютубе. Находите там группу «Неформатное радио». Где-нибудь там находите видеострим сейчашнего, теперешнего эфира и пишите в комментариях к стриму. Вот, Зульфира, привет! Привет! Куда я, говорит, попала? Ты попала опять на неформатку. Вот, и все, что вы пишете в комментариях, у меня здесь есть офцечат, называется шип-чат. Я в нем вижу ваши комментарии. Единственное, ВКонтакт как-то по-тупому режет ссылки, поэтому... Лучше всего, конечно же, общаться в Дискорде. Давно уже все наши там. Ссылочка на наш Дискорд есть как в эфирной теме, так и в группе «Неформатное радио». Есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкайте на нее, и, собственно, все там видно. Димка наш, хотел сказать, хабаровский друг, а нет, теперь ты у нас змеиногорский друг. Привет и тебе. Генка, вижу, что-то царапает. Здравствуй. Итак, друзья, победите прошлой программы «Бездомный Кода». Вот, со своим треком «Тянет ко дну», собственно, прозвучит сейчас. В альтернативном голосовании было у всех по нулям, поэтому даже ничего озвучивать не будем. Вот, ставим, слушаем. «Бездомный Кода» победил, попадает в ротацию неформатного радио. С понедельника начисляем ему 1000 неформатных рублей и, собственно... Вперед с песнями. Слушаем нон-стопом целый один трек и перейдем к основной части программы. Я себе пока начислю и бахну, потому что у меня есть что. Димка Воронежский, здорово. И Серж, приветище. Вот, все, поехали. Слушаем победителя прошлой программы и начнем основную часть.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21.07 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Кстати, я забыл самое главное. Я думал сегодня в футболке или в жирафе. Вот, пришел к выводу, что все-таки в жирафе на Новый год сподручнее. Вот, Олежек, приветище, пишет, мое сообщение напечаталось ли в Тутубе. Да, Олежек, вот оно. А что я тебя звать зачем-то хотел? А зачем я тебя звать хотел? Я тебе что-то хотел сказать такое прям мега важное. Ну ладно, вспомню. Так, жаркий сегодня миксер-то будет, пишет. Да, будет сегодня у нас тот еще миксер. Жена Олежика слушает или нет? Ну-ка, меня интересует жена Олежика. Присутствует? Жена Олежика, ну-ка, дай подзатыльник самому Олежику. Вот, пора уже, давно ты этого не делал. Итак, друзья, как общаться, рассказал. Победителя прошлой программы включил. Что же я Олежику хотел сказать? Генка пишет, я пока в телефоне, глухой пока, чуть попозже ухи включу. Ну, давай, мы тебя ждем. Ладно, давайте будем двигаться. Я просто совершенно забыл, что хотел сказать. Что же я ему хотел сказать-то? Моп твою ять. Так, мы, походу, видеоканал потеряли опять. Меня вот это уже задрало дело, оно у нас рвется, видосы у нас рвутся постепенно. Так, ладно, хорошо, что на радио мы остались. Итак, друзья, сегодня у нас новенькое от стареньких, так это, старперы неформатного радио. Сегодня звучат все, кто уже у нас был в каких-либо программах, в каких-либо локациях присутствовал. И вот пока мы были в техническом отпуске, поназаписывали, ребята, новых песен. Вот, и, соответственно, сегодня мы посвящаем... Это у нас уже третий эфир, да? Уже третий эфир после технического отпуска, в котором звучит новенького от стареньких. И сегодня у нас чувак, который неожиданно, после того, как он вывалил на нас ведро, понимаешь, как это называется, прям славянского фолка, и тут он с Цуко неожиданно запел по-английски. Вот, и все бы ничего, и могли бы обматерить бы, и могли бы с говном смешать, но ведь наш родной Дениска, вот, давайте будем слушать DVR, альбом Dissextile. Кстати, вчера мы его уже запустили на цифровые витрины, и 31 числа, собственно, весь альбом порадует нас своим присутствием. Вот, и будем слушать полностью. Ну а пока первая песня с этого альбома, называется она «My Way», «Мой путь». Поехали, ставим, слушаем. DVR, Воронеж, Квазар, Дениска. Блин, все переберу сейчас, поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, отзвучал первый трек сегодняшней программы, миксер 113. Давайте я еще раз напомню, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp, который я так и не запустил. И Балашара я. Так, чтобы использовать WhatsApp на вашем компьютере, твою мать, а у меня планшетка села. Ладно, сейчас мы поставим планшетку. Пока WhatsApp не работает. Пользуемся. Во-первых, Дискордом. Во-вторых, можете писать в комментарии к стриму, который идет у нас на YouTube-канале и который идет в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Вот, комментарии к стриму, я их вижу. Так, Олежек пишет: «Припев очень в голову входит, трек, как всегда, зачетен, единственное, на русском бы». Слушай, ну на русском Дениска заваливал вас всякого рода фолком, альтернативным хип-хопом, вот, хард-рэпом и всякой прочей лабудой целый год. А тут он взял и сподобился на инглише. Вот, причем, смотрите, Кирюша, а она у нас, как это называется, человек, который пользуется многими языками, не зоофил, а как называется, я забыл, я старею. Вот, короче, она, как человек, который разбирается в произношениях и извлечениях звуков на нерусских языках, она говорит, прям вот хорошо, сейчас я прям найду, где она это сцуко написала. Вот, пишет, круто, тем более на английском, вообще на уровне огнища. Вот, будем верить Кирюше, я по-английски вообще ни хера не соображаю, читаю кое-как с запинками. Так, композиция бомбическая, Дэн Молодчик. Далее, может это как-то с твоим сольным выступлением связано в М2. Андрюха Белый, приветствую вас с кисточкой. Вот, слушай, нет, я что-то тебе вообще хотел сказать, не знаю даже почем. Почем и про что, ну вот что-то хотел сказать. Забыл, ну может вспомню. Так, что там, Sound Гудовый, Experience Fuck the Police. Спасибо, Камоныч, я все не понял. Так, Муха пишет, всем привет, Юра Арцизов, тебе отдельный специальный мушинский. Вот, Юрка, лови мушинский привет. Так, Генка пишет, в Тутубе песню, концовку только послушал. Шапочка у меня зверская, да. Так, Петруха написал, нас накрыл клевый индастриал. Натаха написала, неожиданно. Да тут все охренели, если честно. Ну что ты? Я в первый раз послушал. На самом деле я сегодняшние треки никакие еще не слышал. Даже учитывая, что вот этот альбом Денискин, который выходит под лейблом «Неформатное радио» на всех цифровых витринах, я его буквально вчера туда на самые эти витрины выгружал. Или сегодня, я уже запутался. Вот, и я не слышал их. Я их не слушал. Вот, я сам сейчас первый раз услышал. Так, жаль, Дениска запел по-английски, пишет Юрка. Да что жаль-то, ну пусть попробует парень. Ну, по-русски сказать, может, нечего. Димка, который пишет, что он сегодня злой, написал, что чем-то Линкин Парк напомнил, но это я придираюсь, ибо злой сегодня. А что ты злой, думаешь, и Линкин Парк? Ну, если бы меня сравнили с Линкином Парком, я бы завозгордился бы, сказал бы, ну, нихера себе, как я хорошо пою. Так что это не злоба. Так, Антохе тоже напомнил Линкин Парк в целом. Хорошо. Земляк Денискин, Димка пишет, кайф, Дениска запел по-английски. Вот, не могу открыть коньяк. Петруха, руби саблей. Руби саблей, не надо его открывать. Грызи зубами, давай быстрее. Я сейчас тоже буду наливать. Так, Витос пишет, вот оно что скрывалось-то, прикольно, люблю такое. Вот, так, что там еще у нас? Дениска кинул ссылочку на свой ВК. И, собственно, все. Дашка, привет. Привет, Дашка. Вроде со всеми поздоровался. Так, что тут нам пишет? Что тут нам пишет Тутуб и ВКонтакт? После пары-тройки стопок ты эту шапочку снимешь, ибо твой голова взмокнет. Мой голова уже взмокнул, и шапочку я сниму, наверное, гораздо раньше. Вот, но пока посижу в ней. У меня еще есть коляновный лисенок. Так, Петруха уже пьет. Все, короче... Петруха, стой! Стой, сволочь! Я же вот же уже же налил же. Давайте мы включим следующий трек. А дальше «Земляки Дениса». «Земляки Дениса». Долго их не было. Прям долго не было. Наверное, целый год. Ну-ка, поправьте меня, Кирюша. Если я ошибаюсь, но мне кажется, целый год вас не было. Номиди Бэнд, «Черно-белая весна», собственно, Воронеж, ставим, слушаем, поехали. А я уже бахну наконец-то, потому что рука взапрела, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Привет всем, кто нас сейчас слушает, кто к нам только что подключился. 21, 26, 44 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приблизительно секунд 20 он должен до вас лететь. Вот, стримы у нас постепенно тупят то YouTube, то ВКонтакте, но... Как бы на радио мы есть, с радио мы не пропали, поэтому кому важно не пропустить ни одного звука, включите себе радио. Вот, кто не может нас слушать в FM, находите нас в интернете, неформатная.ру, слушать радио, нажимайте кнопочку, и, собственно, мой гнусавый голос ворвется в ваши кости. Вот, я к чему хотел сказать-то, кстати, о приколах, да, вот у нас, смотрите, было два исполнителя из Воронежа. Причем вот Дениска, он всегда пел по-русски, причем такие славянские вещи, там «Хей, хей, кони, сабли наголо, в морду утюгом», вот, он запел по-английски. А Кирюша, тоже наша воронежская подруга, вот, с Димкой на пару, они пели строго на английских, немецких, турецких, даже на албанском языке пели, а тут бабах, и Кирюша заголосила по-русски. Вот, чувствуете нонсенс? В Воронеж пришел коронавирус. У людей поменялось мировоззрение. Муха спрашивает, когда мы будем слушать, понимаешь, анатомию меланхолии. Да, будет анатомия меланхолии, но я же не раскрою всех секретов. Слушайте, она будет в этой программе обязательно. Вот. Что там у нас еще? Олежек пишет, видос не смотрю, ибо глюканул ТТУП. Вспомнил ли, что хотел? Нет, я как вспомню, я сразу скажу. Так. Очень похоже на мотив песни «А теперь ты нежная, королева снежная», особенно строчка «Распустила волосы». Вот, привет Машке. Машке в Пермь приветище, которая наша дорогая Канимара. Вот, смотрит стрим, пишет альбом. Маша, пиши альбом, я жду его от тебя. Это вот то, что я жду прямо вот в начале 21 года. Так, что там у нас еще пишет народ? Так. Значит, не снег виноват. Нет, это не снег, это что-то... Я так подозреваю, дело что-то с моим провайдером, потому что именно стримы тупят. Именно стримы тупят, потому что у меня взломанные 4 приставки в доме. Они показывают Винк, все каналы, даже порнуху. Вот, и я ни копейки за это не плачу. Может быть, из-за этого, я не знаю. Так, прослушал к херам, голос у Киры просто огонь. Написал нам Димка. Он сейчас находится где-то чуть не выматерился, далеко от Москвы. Так, далее. Натаха написала, немного по-наркомански звучит мужской вокал. Чем больше учишься петь, тем больше слышишь недочеты. Конец затянут, на мой взгляд, сказал человек, выложивший 8-минутную песню. Да, Натаха, вас мы поматерим отдельно. А про Димку с Кирюшей я прикалывался на видеостриме. Я говорю, как раз вот когда 4 минуты прошло, звук пошел на убыль, все вздохнули, сказали, наконец-то оно закончилось. И тут Димон сказал, ха-ха, вот вам еще 8 минут трека. Так, стримы тупят, с мощной силой буду слушать радио, пишет Родик. Все правильно, слушайте радио. Так, тоже альбом в начале 21 года ожидается. Ждем, ребятушки, мы всех вас ждем с новой музлыкой новой. Как найти трансляцию меланхолии с анатомией? Всю голову сломала. Или Муха, слушай радио. Напишите ей кто-нибудь в Дискорде. Слушай радио. А то пока голову ломаешь и ищешь, как раз все и пропустишь к херам собачьим. Так, у нас Антон Антонович заголосил 200 рублей. На куда-то у нас, кстати, вот народ прочухал, как выгодно пополнять баланс на сайте неформатного радио. Вот, и как... Они же знают, что все это с цуко удвоится и упадет к ним на баланс. Они это дело прочухали, и как только их треки попадают в программу Миксер, они прям стабильно прям сыпят, молодцы, правильно, для... набивайте мой карман. Все удвоится, все как обещано, все будет у вас на балансе. Так, ну, собственно, все, друзья, зачитал вроде я все комментарии, ну-ка, в Алтайском крае у нас Димка, ну... Там тоже интернета нет, там тоже снег валит. Давайте ехать дальше. И далее у нас наш одесский друг Петруха, который, собственно, зашел как-то случайно к нам, наверное, год назад и так остался. Услышал хорошую песню про шмеля. Он сам в этом признался. Вот, услышал песню про шмеля и остался на неформатном радио. И вот от них прям свежий-свежий трек. Называется он «Последний бой». Так, что они там написали про себя? Вот, написали новый трек нашей группы в стиле рэп-рок. Вот, еще одни рэперы подоспели. «Последний бой» о чести, отваге и самураях. Вот, все! Больше можно не продолжать программу. А я останавливаю трансляцию. Все остальные не прозвучат. Денег уже наголосовали. Чё? Чё её дальше? О самураях. Вот. О чести, достоинстве. И это... Петруха, наливай коньяк. Я уже себе налил. Вот. И самураях. Текст написан под впечатлением от финальной батальной сцены в фильме «Последний самурай». Трек войдет в наш мини-альбом «Стандарт Читинг» на всех платформах 18 декабря 2020. То есть, собственно, через два дня ждать, да? Ну и вот, а вы послушайте первые. А еще нигде нет, а у нас уже есть. Итак, ставим, слушаем. «Стандарт Читинг», «Последний бой», «Одесса». Вы слушаете, я бухаю, Петруха пьет коньяк, и, собственно, ссылку сейчас брошу. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер. 21:36 на моих зеленых системных. Тутуп у нас отвалился. Я уже выматерился по этому поводу во ВКонтакте. Закрываю к херам. Это уже, ну, как вам сказать, в 21 веке, когда на таких скоростях отваливаются всякого рода стримы. Ну, я считаю, это прям, ну ниже. Вообще, фу на вас! Фу на вас, говнососы. Вот, ну, неохота мне материться просто. Кузьма, здорово. Здравствуй, дорогой. Пишет нам прям во ВКонтакте. Стрим еще у нас идет. Вот, друзья, ну, мы есть на радио. Слушайте радио. Все слова перепутал. Там-то у нас все хорошо. Так, ладно. Только что отзвучали стандарт читинг. Одесса. Закрываю их страничку. А я выкинул ссылочку-то на вас? Ну-ка, блин, что-то я... Да, выкинул, все хорошо. Закрываю, чтобы мне тут не блудить. Дивер у нас отзвучал. Закрываю, чтобы не блудить. Так, и начинаю читать комментарии. Спрашивают, вот, будет ли WhatsApp работать. Ребят, сейчас пока у нас Петруха пел, я воткнул в планшетку 2 ампера. Прям в жопу ей воткнул нормальную зарядку. Я думаю, сейчас она хотя бы процентов до 5 зарядится. Я ее включу, и WhatsApp будет работать. Ну, пока никак, оно сдохло. Что там у нас? Что там у нас народ пишет? Дениска написал, мне все темы от стандарта по кайфу, и этот трек туда же в кайф. Вот, Антохе неплохо. Генка написал, сегодня слушал, классно. Родик написал, класс, ритмично, гитарно, слова разборчивы, все как люблю. Олежек написал, стандарт читинг, вещь рубите, парни, ништяк, трек пуля. Вещь рубите, парни. Парни, хватит рубить вещь. Вещи, они, сука, такие, они понадобятся, а вы их порубили. Хорош рубить вещь. Так, Димка написал, ну рэпа я тут не услышал. Так, хип-хопчик слабенький. Нормальный трек, чтобы было побольше вас, я тоже тельник натяну. Вот, Юрка, наш дорогой друг Арцизов, пишет, все звучит по-взрослому. Последний бой – это последний мальчик. Последний бой – это последний мальчик. Так, что-то я потерял вообще нить мысли. Юрка, что это было? Вот, те, кто говорят, что я пою, врут, написал Петруха. Так, что там еще у нас? На тексте из этого трека разминаю утром дикцию. Я понял, там видно, что-то было зубодробительное, языкощипательное. Но я текста-то плохо слушаю, поэтому уж сорян, не знаю, к чему тут. Вот, когда к новогоднему мандариновому настроению подрулим, друзья, поздравлялки в эфире, скоро ли? За неделю до Нового года. Да, друзья, включится у нас новогодний плейлист. Вот, где все музыканты неформатного радио, которые уже озадачились и уже загрузили на сайт неформатное.ру свои поздравления. Один голос, без всяких подкладов. Мы, группа такая-то. Вот, Вася Пупкин и Ко, поздравляем слушателей неформатного радио с наступающим Новым годом. И вот это все начнется буквально за неделю до Нового года. Вот, так что у вас еще есть время успеть поздравить и загрузить все это на сайт, а я потом, конечно же, все это выдерну, привяжу к музычкам, привяжу ко всякого рода фейерверкам и, понимаешь, пущу в ротацию. Вот, ну а дальше? Муха тут? Муха! Ну-ка, Муха, напиши мне что-нибудь куда-нибудь, или в WhatsApp, или в Discord, или, понимаешь, куда-нибудь. Или во ВКонтакт. Я хочу знать, что этот человек, эта девушка, слушает. Потому что она так кипишевала, так нервничала, так искала, что прям мне будет жутко, если она все это дело пропустит. Вот, сейчас у нас... Я так чуть-чуть почитаю. так чуть-чуть почитаю. 29 декабря 2020 года молодая московская метал-группа «Анатомия меланхолии». Да здесь я, вот молодец, молодец. Вот видишь ты, дождалась же, да не надо метаться, не надо. Когда мечешь бисер, можно, понимаешь, порвать штаны. Вот, молодая московская метал-группа «Анатомия меланхолии» представит на суд слушателей свой очередной сингл «Полосатый флаг» 29 декабря, друзья. Сегодня 16 декабря, и уже... понимаешь, «Анатомия меланхолии» представляет свой трек на волнах неформатного радио. Вот, познакомился я с ребятами на Revolution фестивале. Очень, понимаешь, суко зачетно. И я на сцене пообещал, я просто когда увидел Лехину бороду, настолько она у него ухоженная, настолько она у него черная, вот, настолько прям, вот этой бородой можно было рубить камни. И я сказал, я сбрею свою поебень, вот эту вот, которая на мне растет. И сбрил. Я приехал и сбрил, и к тому моменту я отрастил новую поебень. Вот, кто стрим смотрит, она на месте. И будет она на мне до 25 декабря. Отыграю я сольник свой в М2 и тоже ее к херам сбрею. Вот, а может пойду как Дед Мороз в Новый год с большой белой бородой. Итак, «Анатомия меланхолии», «Полосатый флаг», ставим, слушаем, поехали. Ссылочки сейчас все брошу, но вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, добрый вечер всем, кто к нам только что подключился. 21:48 на моих зеленых системных. Тут вот пишут, расскажите о команде подробнее. Ну, к сожалению, я могу рассказать только то, что команда о себе сама написала. Вот, написали они про себя следующее. Группа не замыкается в своем творчестве в рамках одного жанра, а осознанно и последовательно расширяет границы восприятия тяжелой музыки. И этот альбом стоит того, чтобы хотя бы один раз послушать его от начала до конца на одном же дыхании. Вот, собственно, Слава Блуд у нас, Леха Шипулин и Костик Сонин. И музыка Костик Сонин. Вот все, что они про себя написали. Вот когда-нибудь у нас, я так надеюсь, скоро уже зафункционирует живая студия, потому что недавно общался я с ребятами из клуба М2, и они уже почти всю аппаратуру под нас закупили. Так что я надеюсь, что вот прям буквально в начале 2021 года мы уже возобновим живые студии. Я, конечно же, Анатомию меланхолии позову, потому что, ну, во-первых, и любую группу надо слушать живьем, живьем они прям изумительны, и, конечно же, пообщаемся с Лехой, пообщаемся со всей группой, вот, но только бы все у нас срослось. Так, зарядился мой планшетко, скоро у нас заработает WhatsApp, 902-75-00-59, уже можете туда писать, я сейчас пока всю эту херню запущу. Вот, давайте зачитаю комментарии. Так, спрашивают, будут ли воспоминания. Танюш, я не знаю, ну вот, пиши в Discord, там как раз вот у нас присутствует, по-моему, Анатомия. Так, что нам народ пишет? Что нам народ пишет? Интересное начало, прям качает. Звучит как утяжеленное кино. Петрух, слушай, ну ты знаешь, я бы не сравнивал с кино, потому что, ну, я живьем, я их слышал живьем. Они прям реально интересные ребята, мне понравились очень. Я их прям, как получилось, я же журил этот гребаный фестиваль Revolution. А у меня билеты были на поезд, и я не смог дождаться, ну, как это, оглашения результатов, да? Поэтому я вышел на сцену, сказал там первому месту то-то, второму месту то-то, а отдельно, ребят, вот мне Анатомия меланхолии понравились, мне Мауглис понравились, мне понравились двое в голове, я им пообещал место. Отдельно, ребят, вот мне Анатомия меланхолии понравились, мне Мауглис понравились, мне понравились двое в голове, я им пообещал место в сборнике без.

Полосатый флаг — это ЛГБТ. Гори в огню. Дим, я так подозреваю, что Леха проклинал пиндосов. Вот. Что там у нас? Классная песня, прокачивает. Юрка пишет. Валентин написал: супер, мне нравится. Мистер Моррис у нас из Воронежа кинул нам антифак. Муха написала: слава богу, меня услышали, недаром я муха, но ты так жужжала, такой кипиш был, ну как тебя не услышать? Так, Витос, наш пермский друг, пишет: прям маршировать захотелось, здорово. Москва пишет: жирненько, мне нравится, даешь металл, а вот ты зря, Олежек, не пришел на Revolution. Кстати, знаете, что было прикольно? Я же с собой взял целый термос бухла, вот, своего вискаря. И говорил в эфире всем, говорю: ребят, буду в Москве журить Revolution, приходите, наши неформатные, там в конце сдвинем столики, посидим, бухнем. Хоть бы, сука, кто пришел, никто. Вот, поэтому мне пришлось целый термос, 1.5 литра вискаря прокинуть в одно вот это мое пиздострадальческое рыло и как-то вот доживать это все дело. Так. Димка пишет: от меня голос ребятам, почти угадал про полосатый флаг. Петруха пишет: драйвово. Анна пишет: да, чума, просто хочется прыгать на кресле. Аккуратнее, кресла нынче дороги, не сломай. Антохи чем-то напомнила Алису. Далее, и Алису, и Рамштайн напоминает. Есть что-то похожее с группой «Телевизор», пишут вот. Генка написал: что-то сегодня все воюют, но неплохо, нравится. Так, социалочка прям в жилу. Кирюша пишет: кстати, смысл крутой, я прям вслушалась. Ты прям молодец. Прям молодец, слушалась. Так, Родик написал: ой, случайно скачал себе в плеер песню. Так, трек и мой коньяк заходят на ура. Да, давайте наливайте, у кого есть что выпить. Далее, какой-то военный миксер прям сегодня. Вадим, ты знаешь, вся беда в том, что я слова-то не слушаю, поэтому я не знаю. Ну, возможно, вполне возможно. Так, что там еще у нас? Война войной, а те, кто бухает, хоть стопочку за упокой Андрея Борисовича. Слушай, ну, можно, конечно, и так все это преподнести, но я предпочитаю пить за живых, мертвым-то им уже пофигу. Вот, ну, если кто-то вспоминает, значит, не зря прожил свою жизнь. Вот, я с Коляновной воюю, я говорю: когда сдохну, сожги меня и смой в унитаз, потому что, ну, это такой геморрой, ходить на эту могилку, дергать траву, понимаешь, красить оградку, ну, это же просто какая-то жопа. Она не соглашается, нет, говорит: закопаю тебя, все чин-чинарем. Так, Танюха Лебедева пишет: зачет, ну, и, собственно, все. Все, все комментарии зачитал. Давайте ехать дальше. Дальше у нас еще один рецидивист. Еще один рецидивист из города Донецк, по-моему. Давайте, знаете, как я сделаю? Открою. Я забываю все время, откуда у нас Сашка из Задонска. Я почему-то думаю, что у нас из Донецка, а у нас из Задонска. Вот же. Козлов Александр под ником Дурень. Под ником Дурень. Трек называется «Напишу-пишу». И, собственно, ставим, слушаем. Саня, я не знаю, ты тут, не тут, но думаю, что слушаешь. Поехали. Я себе, кстати, давайте я себе почищу мандарин и запущу WhatsApp. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Так, сейчас у меня наконец-то зарядился планшет. Сейчас мы введем очень сложный пароль. Запустим WhatsApp. Вот, а тут понаписали уже люди. Ну, друзья, ну был просто, он погас. Планшет у меня просто взял и погас, сука. Сейчас мы этот код отсканируем. Где он? Так, WhatsApp, web, tins, добавить. Ну, давай уже рожай что-нибудь. Вот, все. Все, WhatsApp у меня работает, друзья. 902-75-00-59. Можете писать WhatsApp, кому удобнее. Кому удобнее общаться во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Там идет стрим.
стрим сегодняшнего эфира, пишите в комментариях к стриму. Вот, повторная попытка подключения к телефону, да что за...

Ёб твою мать, я уже матом начинаю ругаться. Что за хрень-то? Вот, все, нарисовалось. Так, номер 8169. Привет! Привет тебе! Номер 4561. И тебе тоже не болеть, кинул он нам антифак. Собственно, поехали. Итак, дурень, напишу-пишу, за Донск ставим, слушаем. Я мандаринку почистил, WhatsApp запустил. И бац! Бац, где? Вот, бац.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Досвидос всем, кто от нас уже отключился. Хотя зря вы это, зря вы от нас отключились. Я тут, пока Сашка пел, я пытаюсь опять ту-ту подключить. Ну, что-то он, падла, блядь, опять вообще ни в какую не хочет. А я опять матерюсь на радио. Все, я закрываю этот гребаный YouTube. Это, ну, это уже издевательство. Итак, только что отзвучал Александр Козлов, проект «Дурень», «Напишу-пишу», город Задонск. Вот, что нам народ пишет. Во-первых, Натаха, спасибо, что напомнила. Но я сам вспомнил. Мы с тобой одновременно. Ты мне напомнила про ссылочки, а я ее уже как раз к этому моменту кинул. Так, очень приятно слушается. Петруха пишет, Антохе зашло. Что там у нас? Дениска пишет, хорошо падает на слух. Родик написал, ох, вокал, какой вокал, цепляет. Олежек написал, на фоне уже прозвучавших коллективов очень гармонично звучит, спокойненько так, приукачал слегка. Так, Анна пишет, душевно. Далее, Димка написал, дурень хорошие песни поет, от меня будет зяблик. Так, Олежек написал, нынче я не побухиваю, поэтому ценю на трезвую. Натаха написала искренне, свободно, интересно. Кирюша пишет, классный трек, но я вообще под него забылась. Такой лайтовый, спокойный. Валентина написала, спокойная, хорошая песня. Что-то куча лайков посыпалась у меня на чате. Я смотрю. Так, что там у нас еще? Димка написала, а можно эту же песню, но без гитарных запилов? Да нет, они же там не такие уж прямо голимые запилы. Ну что ты, Димка, они не сильно они там очень-то и ужесточали. Вот, Мизантроп пишет, я тоже под гитару просто бы послушал. Вот. Так, Зухер ворвался в квартиру, Генка включил компьютер. Так, еще у нас пятихаточка за анатомией меланхолии бабахнулась. Отлично. Друзья, я напомню вам, что такое альтернативное голосование. Во-первых, все средства, которые туда придут, они никак не альтернативное голосование, оно нисколько к обычному голосованию не привязано, это самостоятельная голосилка. Все средства, которые упадут голосами на эту голосовалку, они пойдут к артистам, но умножатся на два, да, то есть вот все голоса умножатся на два и лягут лично на баланс каждого артиста. Это раз. Во-вторых, призы я придумываю отдельно каждый раз, то есть, ну, призы неплохие, просто смотрю там, ну, насколько активная голосовалка альтернативно, соответственно, и призы придумываю самостоятельно, но они все полезные, и, как правило, они все они около ротации, да, кому-то треки дня попадают, кому-то треки недели, как бы все вокруг радио. Вот, поэтому альтернативная голосовалка – это такой хороший способ пополнить свой баланс, и многие музыканты это уже поняли, которые у нас не первый год уже на неформатке, и они прям вот как только попадают в программу «Миксер», они туда швыряют, дабы умножить на 2 и положить себе в баланс. Вот. Так, Петруха предлагает вот это в альбом «Пафос». Слушай, я... Вот мы смотрим, мы этот «Пафос» обсуждали два раза, да? Первый раз, когда я предложил. Второй раз через полгода Вовка, когда нас Борис Федорович вспомнил про этот «Пафос», он же был у нас ответственным. Вот, и Натаха у нас была ответственная. Вот, никто, собственно, не... Вот, поэтому второй раз мы вспомнили, когда Вовка вспомнил через полгода. И вот третий раз сейчас ты напомнил. Кто бы занялся уже, понимаешь, этим «Пафосом»? Я не против передать кому-то бразды, как это называется... собирание, ну как, ну напомните мне слово, я же уже прям вот глупый становлюсь. Это или старость, или алкоголизм, но я начал забывать слова. Кому-то отдать право корректировать, нет, как это называется, координировать действия по пафосу. Вот, так, все ответственные, безответственные, да, вот. Далее. Что там еще у нас пишут народ? Вот Виктория написала, привет, Вика, пишет, классная песня, класс. Все, друзья, едем дальше. Что такое пафосная песня? Вот, Вадим не знает. Вадим, как-то раз, когда-то я предложил сделать такой альбом музыкантами неформатки и записать в акустике, там, под гитару, там, с перкуссией, ну, в акустике, без выебонов, да, без вот этих студийных, больших, навороченных работ, песню, которую ты, ну, это твоя песня, которую ты сам стесняешься где-то петь, потому что тебе кажется, что она слишком пафосная. То есть вот есть у тебя песня, но ты как-то ее стесняешься петь, потому что тебе кажется, что она слишком пафосная. Ты сам себя стесняешься. И вот я предложил музыкантам собрать такой альбом, потому что, ну, у любого музыканта есть такая песня, которую он стесняется петь, и он думает, блин, а прав ли я, что пытаюсь вот это вот выносить в люди? Хотя, ну, раз песня родилась, значит, ты об этом думал, и ничего пафосного в этом нет. Но, тем не менее, боятся. Я предложил собрать вот целый альбом такой, да, записать его, издать, кому там нужны пластинки, выдать пластинки. Короче, скинуться и сделать такую неформатную вещь от неформатных музыкантов. Как-то мы все загорелись дружно, все сказали да-да, назначили координаторами Натаху и Бориса Федоровича, и все, на этом все дело и закончилось. Поэтому я еще раз кидаю клич в люди. Вот, если кто-то готов быть координатором этого альбома, возьмитесь за это дело и давайте будем это пиарить, потому что, ну, как бы, я бы выпустил такой диск. Так, ладно, едем дальше, что там у нас? Дальше у нас маленькая песенка. Ну, я, на самом деле, я честно говорю, я ни одну песню из сегодняшнего выпуска не слушал специально, чтобы насладиться именно вот прям во время эфира. И вот это новый альбом группы «Ласта Колумба», это новые песни, я их очень ждал, они очень спешили, и они успели в этом году наконец-то, и вот это одна из этих песен, я ее не слышал, но я понимаю, я просто уверен, что будет сейчас охренительно. Вот, поэтому она длинная, если верить Натахе, то она 8 минут, но я думаю, эти 8 минут пролетят просто так, и все, я успею себе два раза налить, так как это 8 минут, и один раз покурить. Итак, город Щекино, «Ласты Колумбы», «Альфа» и «Омега», что они написали к треку. Вот, независимая группа «Ласты Колумбы» играет независящую от моды музыку, вкладывая в нее все свое миропонимание. Мы не стараемся нравиться всем, мы там, где любят хорошую музыку. Песня «Альфа и Омега» вошла в наш третий мини-альбом «Три цвета неба». Релиз альбома состоялся 12 декабря 2020 года. Собственно, поехали, ставим, слушаем. Натаха, давай наливай, ты все правильно делаешь. Я налью, прям как только польются первые ноты вашего шедевра. Я уверен, что это будет шедевр, хоть еще и не слышал. Итак, ставим, слушаем, поехали.

как на старой картине с пузырящейся краской, на дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку, сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний, солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол, а девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает босая через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные, целует в лоб, зовет ужинать.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Здравствуйте все, кто к нам только что подключился. А что это я взял, тут все и выключил? Нет, пусть оно будет. Мы его так чуть-чуть подубаем. Итак, друзья, только что у нас отзвучали «Ласты Колумба». Сейчас я вам скажу, сколько это продолжалось. Где же они? Вот же они. 8 минут 22 секунды. Вот, и Натаха дико комплексовала. Пишет, вот мы две песни закинули. Сам виноват, выбрал самую классную. Вот, и когда прошло 6 минут, она написала, слова кончились уже. Нет, на самом деле здорово. Вот, и я понимаю, что многие скажут, что напоминает Гришковца, да? Вот, Юлька нам в WhatsApp написала, Николая Гринько напомнил. Юль, я просто не знаю, кто такой Николай Гринько. Ты уж меня прости, засранца. Ну, может быть. Я Вовку знаю. Вот, щупал, трогал. Понимаешь, видел вот это вот двухметровое чудо. Вот, я Натаху знаю прекрасно. То есть, живьем. И я могу сказать, ни Гришковца, ни Гринько они не напоминают. Они молодцы. Они делают всегда душевно. Всегда здорово. И я вот еще, наверное, ни одной песни «Ласт Колумба» не слышал. Нет, честно, кстати, вот без всякого там этого. Я понимаю, что все земляки, да, что вот они щекинские, мытульские, что должны хвалить друг друга. Нет, вообще не в этом дело. А просто, ну, я реально не слышал еще ни одной плохой песни от группы «Ласт Колумба». Ну, вот, ну, ткните меня в хоть одну плохую песню этой группы. Для меня нет ни одной. Вот. Поэтому не надо комплексовать. 8-минутные треки. Все равно вы рекорд не побили. Рекорд у нас был у кого? У наших минских друзей в Интерсекта. У них трек был 10 минут 40 с чем-то секунд. 10, ну, 43 пусть будет, да, 10-43 у Интерсекта, так что вы со своими 8-22 еще прям, ну, вообще не дотянули до худо-бедно второго даже места. Вот, так, смотрите, Димка вот пишет, мне стали нравиться «Ласты», хз, может это чисто из-за того, что Захар их часто включает. Нет, я их не часто включаю, Дим, кстати, обрати внимание, я не настолько часто их включаю, я их включаю... Когда у них что-то появляется новое на сайте, я, конечно же, сразу беру в программу. Как нормальные, ну, обычные среднестатистические российские музыканты, не так часто они что-то выпускают, потому что это хлопотно, это дорого. И это тебе кажется, что я их часто включаю? На самом деле нет. Но смотри, вот каждый раз, вот что бы я ни включил, да, чтобы они... Это всегда здорово. И это понятно, что тебе они стали нравиться. Они начали многим нравиться, на самом деле. Благодаря неформатке они расползлись по таким краям и окраинам Российской Федерации, что они нравятся всем. Вот. Так, Петруха пишет у нас, когда больше 4 минут, музыканты кричат, что надо сокращать. Еще жалуются, что у меня тексты длинные. Нет, ну, как тебе сказать? Когда это входит в привычку, тогда да, это надо рубить на корню. Потому что, ну, много не значит хорошо. Но иной раз и надо сделать. А почему нет-то? Ну, если вот оно все гармонично ложится, то надо, надо обязательно. Так, что там, рэп-оперу Родик предлагает сделать? Да ладно, ну что ты, рэп-оперу я вам запишу скоро. Так, рекорды приветствуются, спрашивает Геннадий, может рок-оперу? А, вот у вас рэп-опера к чему. Ну, замутите, у нас Урфинджус рубит, ой, не Урфинджус, господи, Гарикелла, Гарик Вольфович, который, он у нас сейчас... Как раз на середине книги про Урфина Джуса, он, там уже какая-то у него 22 или 23 глава. Так, Так. Дениска написал: с первым почти от такой песни, со вторым словом проблема. Вот. На 8 минут комментарий оставлять у меня столько слов нету, Витос пишет. Кончай курить. Песня как фильм. Посмотрел и уснул, и хорошо, и такие песни нужны. Так, Дениска видит ежика в тумане, единорогов и москитных слонов. Кайф. Антохе зашло, хоть и не его. Так, что там? Димка уснул. Хорошая для сна композиция. Валентину зацепила по полной, она в полете. Так, собственно, что там? Мысли унесли вдаль, зацепила. Ностальгия по детству, в минорное настроение, наверное, пойдет, но у меня сегодня не такое. Замечательно, написал наш пермский друг. Колумбийцы ластуют, как всегда, щемящий вкус мелодии, наслаждение глубиной, масштабно, кайфую тихонечко. Это наш молдаванский друг написал. Так, Димка написал: душевно, и вправду душевно, лайтово, прям в гипноз провалился. Юрка пишет: «Ласты Колумба, как себя душевно». Собственно, ни одного, сука, злобного комментария. Ну, хоть кто-нибудь бы... Вот, Наташ, видишь, ты зря комплексовала, все же здорово. И Юлька мне так только и не объяснил, кто такой Николай Гринько. Юль, ты мне напиши, мне просто, чтоб, ну, какую-нибудь там, я не знаю, вещь, которая... На слуху, чтобы я вспомнил, потому что я настолько погряз в неформатке и вот в музыкантах, которые здесь, я вокруг ничего не вижу, не слышу, я просто не успеваю. Едем дальше. Далее, группа «Мои океаны». Так, сейчас мы «Ласты Колумба» закроем, чтобы мне не теряться. «Номеди Бенд» закроем. «Козловского» закроем. Вот. «Мои океаны», город Тверь. Город Тверь, трек называется «Супер Стар». Про себя они написали следующее: «Мои океаны» — группа из города Твери, исполняющая мелодичный рок с элементами пост-рока и меланхоличного рока. Текста группы пропитаны меланхолией и аллегориями, основаны на глубоких размышлениях об общечеловеческих ценностях и проблемах. Ну, это вы загнули. Я бы вот, знаешь, вот у меня, я когда читал вот текста группы «Меланхолия» и «Алла», и вот «Алла», и я прям алкоголем. «Меланхолия» и «Алкоголем» прописаны все текста, понимаешь, которые основаны на глубоких размышлениях. Меньше надо закусывать и больше пить. «Мои океаны», Тверь, «Суперстар» называется песня. Поехали, ставим, слушаем, ссылочку брошу. Я наливаю себе алкоголю и зажигаю никотину. Мандаринки у меня есть целых 5 долек. В принципе, на пол бутылки еще хватит. Вот, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22, 29, 57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от меня уже. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите в группе «Неформатное радио стрим». И в комментариях к стриму оставляйте свои надписи. Ну и, собственно, конечно же, удобнее всего общаться в нашем чате в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в эфирной теме, где гифка приклеена. Ну и, во-вторых, в нашей группе «Неформатное радио» есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Тыкните туда, и там все инструкции присутствуют. Вот, ну и, собственно, а WhatsApp сказал я, да? WhatsApp 902-75-00-59. Вдруг не сказал, я что-то уже теряюсь. Только что у нас отзвучали «Майя Киана», «Суперстар». Так, что там у нас? Генка пишет, тема хорошая, респект. Петруха написал, тема интересная, но сведение не очень. Валентине неплохо. Юрка написал, интересная песня. Генке по кайфу вошла. Родик пишет, что-то есть в песне, но у меня звучит как-то коряво. Или нет провисает, или сведение подправить надо. Ритмика внушает, плюс авторам. Антоха написал, хорошо воспели тверскую действительность, земляки-красавцы. Олежек пишет, что я имею сказать про трек. Очень зашел текст. У меня сейчас стадии сведения, подобное по теме композиции. Поэтому респектую от меня ребятам голос. Так, что это было? Зобачко в кадре это было. Ты, Родик, подглядываешь, да, ты еще, ты мало того, что ты подслушаешь, ты еще и подсматриваешь. Да, пока пели у нас ребята из моих океанов, тут ко мне собачка прям приходила в гости, она мне доложилась, что, видимо, Коляновна легла спать, вот, собака пришла, ее сдала и ушла. Вот, ну и мы, конечно же, тут с ней немного потискались. Так, что там, вспомнил ли я? Да не вспомнил я, Олег, я не знаю вообще, что я хотел тебе сказать, честно. Так, что там, вот Натаха пишет, мы если приедем, то вдвоем, а вдвоем можем только многополосно замутить, я с вами приеду. Да, ну а чего, ну приезжайте, ну вдвоем, а какая разница? Тут же смысл в чем, ну по-семейному посидеть. Вот, вспомню после миксера обязательно. Так, ну и что, едем дальше. А далее у нас кто? У нас Чуево, город Казань. Про себя написано следующее. Свежий сингл казанской группы Чуево. Вот, были они у нас, я помню. И, собственно, продолжаем знакомство с казанской группой. Итак, трек называется «Компасы», или если вы речные или морские, то «Компасы». Вот. Кстати, написание правильно будет в обоих, вернее, произношение будет правильно в обоих случаях, потому что обыватели называют это «компасы», а речники и моряки называют это «компасы». Поэтому ставим, слушаем «Компасы», «Компасы», Чуево, Казань. Поехали, ссылочку брошу, вы комментируете, я наливаю, и ну еще как обычно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Приветствую вас всех, кто к нам только что подключился. Хорошо всем тем, кто уже давно с нами. Натаха вот написала: меня плохо слышно, я все поправил, но мне так и не написала, стало ли меня слышно хорошо. Вот, только что у нас отзвучало Чуево, город Казань, и за эфиром я сказал, Чуева уже молодец просто тем, что она есть. И я вот сетовал на то, что очень мало осталось поющих девчонок. Ну, нормальных девчонок поющих. Не те, которые вот этот усы из-под юбки показывают на Ютубе и на ТикТоке и поют про всякую гадость, а именно действительно интересных нормальных девчонок. Вот. Чуева, ты молодец! Молодец! Вот. Уже только за это тебе спасибо, что ты есть. Я когда слушал трек к эфиру, я помню, что звучало все хорошо. В данный момент я слышал только, вот у меня 200 низов лежит под столом, и я слушаю только на них. Конечно же, звук там, ну, относительно говновый, но я помню, что было хорошо. Вот, и я тут посетовал, что у меня сгорели мониторные колонки, у меня сгорело два винчестера в компе, я комп еле оклемал. Витос вот спрашивает, стабилизатор не пробовал ли я ставить? Ведь сгорело у меня 4 стабилизатора уже, они, сука, дорогие. У меня было 2 минских, 1 1,5 киловатта, 2 2 киловатта и 2 китайских. Мне их хватало, ну, что-то там, максимальный срок, наверное, 2-3 месяца, и все, и хана. А тут как бы у меня все нормализовалось, потому что, ну, тут было какое-то переподключение, вся фигня, ну, и я расслабился. И я бы поставил бы, конечно, я просто как бы, ну, думаю, потом, и вот оно случилось. Собственно, я просто как бы не успел поставить стабилизатор и попал так это приблизительно 1050. Вот, ну да ладно. Ну что теперь сделаешь? Что теперь? И предъявить некому. Так, Натаха пишет, хорошо поет. Люди, Зухер как шпак из Ивана Васильевича сетует, что у него пол аппаратура сгорела, надо... Несите мне свои портсигары и куртки замшевые. Несите, открою тут барахолку, будем продавать. Вот, Мизантроп пишет, стандартные стабилизаторы, нельзя звуковую аппаратуру включать. Да можно туда все включать, они хотя бы, как это сказать, скачок вот этот вот, который вышибает к херам все, что у меня вышибло, они компенсируют. Вот, у меня, я говорю, вот 2-1,5 киловатта. Для дома вполне, для домашней студии этого достаточно, но надо обязательно ставить. У меня еще обычно ко всему этому еще бесперебойник стоял. То есть у меня стоял стабилизатор, после него бесперебойник и потом только вся аппаратура. Но так как я вот недавно буквально, ну, кто уже давно на неформатке, да, они видели весь этот процесс воочию, как я перебирался вот в эту, в домашнюю студию. Потихоньку. И вот я перебрался, но еще не все успел закоммутировать как положено. И вот я, сука, на этом и погорел, потому что, ну, херово, у меня минус 2 монитора, минус 2 винчестера. Так, ладно, что, горят они от этого? Да горит все абсолютно. Ты просто не представляешь, насколько у нас тут... Я тебе расскажу просто, знаешь что, вот смотри, у нас 175-180 вольт, это пределы нормы. Это пределы нормы, 220 мы не видели никогда. Но скачки бывают до 300. То есть вот эти скачки, как раз стабилизатор, он их славливает, а после стабилизатора стоит бесперебойник, который выгорает к херам, но батарея работает. Вот. И это спасает аппаратуру. Но так как я, ну, скажем так, сам дурак, расслабился, понадеялся, что все стало хорошо у нас наконец-то, а вот оно, хрен вам. И это хрен вам мне сейчас вылилось в хорошую, понимаешь, сумму энную. Вот, ладно. Что там? Давайте мы уже все-таки вернемся к Чуевой. Давайте мы вернемся все-таки к Чуевой. Вот Олежек пишет, пока жена уснула, я просрал этот момент, пока жена не уснула, и я мог бы успеть попросить ее дать подзатыльник Олежику, но я это опять проморгал, и жена уснула. Вот, и Олежек пишет, девушка очень красиво поет, голос прям льется, так что уже ради этого трек можно репидить в плеере. Вот, Родик написал, какая эстетика приятная, голос, музыка вливаются через уши в ядро сердца полнотой восторженного покоя и удалью безудержной отваги. Твою мать, что ты пишешь, Родик? Офигешно, скачаю в плеер, пусть радует в любую минуту. Так, Валентинка пишет, позитивная песня. Петруха написал, девчачий рок в самом хорошем смысле этого слова. Юрке Арцизову нравится песня, прям такая легкая. Тулула, написал Геннадий. Тулула, она, понимаешь, стоит. Она стоит. Тулула никуда не делась. Так, что, все. Собственно, я все практически комментарии зачитал. И, как ни странно, все треки, которые были запланированы на сегодняшний эфир, я поставил. И посему могу сказать следующее. Друзья, завтра, в четверг, поздно ночью, ни утром, ни днем, ни вечером, поздно ночью, на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, где можно будет поставить галочки за всех понравившихся исполнителей. Собственно, победитель получит на свой баланс 1000 неформатных рублей и, конечно же, попадет в постоянную ротацию Неформатного радио. Все это будет длиться до следующей среды в 8 часов вечера. Точно так же у нас будет всю эту неделю работать альтернативное голосование, где можно будет проголосовать рублем за понравившегося исполнителя. Все средства, которые туда придут, они будут умножены на 2 и зачислены на баланс исполнителей на сайте Неформатного радио. Вот, собственно, все денежки перейдут к музыкантам, и они смогут их потратить на дальнейшее свое продвижение. На чем я спешу откланяться? Говорю вам, не болейте, любите друг друга. Все будет запиписечно. Что тут нам пишут? Что-то гиперболоид опять где-то. Да, что-то Алька нас сегодня продинамила. Она нас продинамила, поэтому вот. Все, друзья, всем пока, всем счастливо. Обнимаю, люблю, целую. Услышимся ровно через неделю. После меня хоть трава не расти будет. Или другой диджей, или автодиджей. Но тихо не будет. Оставайтесь на волнах Неформатного радио. Ну, а я пошел допивать свой пузырь смородиновки под мандаринки. У меня, кстати, 3 дольки осталось. Я могу зайти в голосовой чат в Дискорде. Если кому-то интересно, я еще минут 15 тут поброжу в джунглях Дискорде. Вот, ну а сейчас говорю вам всем пока и отключаюсь.

0: Байба.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: System of a Down. Система падения. Армяно-американская группа образовалась в Лос-Анджелесе в 1992 году Сержем Танкяном и Дарреном Малакяном. Они хотели назваться «Жертвы падения», но бас-гитарист Шаво Ададжан сказал, что если назвать группу System of a Down, то в магазине диски будут лежать рядом с группой Slayer. Все просто. Люди сразу думали о продакшенах и там продажах всяких. Есть старый анекдот. Мойша спрашивает у сына: «Абрамчик, скажи папе, сколько будет 2 плюс 2? Так и папа, мы продаем или покупаем?» Так вот, народ, армяне знают, чего, как продавать. 5 альбомов продали 40 миллионов тиражей. А Toxic City, альбом 2001 года, 12-миллионным тиражом. И с него и заслушаем Toxic City.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса таких групп. Хорош.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня на самом деле писалась очень долго, лежала пару лет, наверное, в проекте в компьютере, прежде чем я ее свел и выпустил в альбоме. И потом, собственно, вот она на неформатке прозвучала, Захар ее оценил и дал ей дальнейшую жизнь. То есть она пару лет была в таком вот подвешенном состоянии в компьютере в несведенном проектном варианте. Не мог очень долго вокал. С вокалом бился долго, в припевах. Вот, потом супруга мне бэки там спела, вроде так мясо появилось. То есть вот вокальные моменты меня держали очень долго. И припев был изначально написан тоже давно, куплеты дописывались позже.
2: 18-й трек на пластинке «Ништяки 2», Юрий Арцизов, город Москва. Песня называется «Причина причин». Поехали!

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится однажды

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фу Файкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче походу узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.
3: Можно дарить сны и ловить ветер. Можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Его рабочего класса, его сердца, появились великими героизмами.

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерян мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма.

блуждают, сбившись в кучу, небесные тела. И страшным-страшным креном к другим каким-нибудь неведомым вселенным повернут млечный путь. В пространствах беспредельных горят материки, в подвалах и котельных не спят истопники. В Париже из

Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже простуду.

Им смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, добрый вечер. Добрый вечер, привет всем.
3: Всем привет.
2: Вот она. Вы бы видели, с каким лицом. Абсолютное зло.
3: У нас просто наверху теперь висит монитор, я как дурак наверх смотрю.
2: У нас монитор, который я все время пытался включать. Только у Коляновны это получалось. Он сам просто выключался. Вот, заменил его на нормальный широкий. Теперь...
3: 2 дня мне грязнил здесь вообще.
2: Теперь у нас красота. Мы всех видим. И всю ситуевину контролируем. Итак, друзья, привет всем. Сегодня среда. Это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться, в WhatsApp +7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Фух, все сказал. Вот, ну давайте теперь поздороваемся, расскажем, кто у нас победил. И, в принципе, начнем программу. Итак, Стрела Морфея, привет. Данила Мастер, здорово. Ванек, здравствуй. Антоха, привет еще. Кто тут у нас еще? Родик, привет тебе. Ну и, в принципе, все. Остальные давайте подтягивайтесь. По итогам прошлой голосовалки, прошлой программы, то есть как бы безоговорочно победили люди, которые должны были звучать в позапрошлом эфире.
3: Не надо на меня смотреть.
2: Вот, но кто-то...
3: зато они, смотри, как растянули свое...
2: Да, зато они свое присутствие хорошо растянули, за них было много голосов, за них были комментарии, как бы все, проект, не группа, а проект. Алексей Семенков, Николай Ланчев, город погибших ангелов победили по итогам отборов. Вот, соответственно, всю следующую неделю с понедельника будет звучать трек в треках недели. Вот, получат ребята на свой баланс 1000 неформатных рублей. Ну и остальные плюшки, соответственно, попадают в постоянную ротацию неформатного радио. Вот, все, всем здравствуйте. Сейчас слушаем именинников, победителей. Сейчас слушаем победителей именинников. После них, в принципе, начнем основную часть программы. Поехали. Поехали.

0: город ангелов, который погиб.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, еще раз всем привет. Привет всем, кто к нам подключился. Пашка, здорово. Евгений, приветище тебе. Вот, группа к Полине к нам подтянулась. Вот, а я тем временем запускаю тут все мессенджеры, которые объявил. И только сейчас вот я соизволил их таки запустить. Вот, итак, друзья, это у нас отзвучали победители прошлой программы. И, соответственно, начинаем уже новый, как это за, новый виток, да, очередную неделю. А неделя у нас начинается в среду. Не знаю, у кого... А нет, хотя у Зухера она и во вторник начинается. Да, да, много программ, много... Тяжело жене со мной живется. Вот, ладно, друзья. Итак, абсолютное зло, Коляновна. Она сказала, что я принижаю ее достоинство. На самом деле она не абсолютно, она мега зло. Мега зло, вселенское.
4: Вселенское, а не мега.
3: Вселенское зло. Вот, раскидала уже треки по плейлисту. И начнем мы, в принципе, с группы. Вот, я не знаю, мой албанский ужасен. Поэтому я буду пытаться что-то прочитать. Если что-то криво прочитаю, друзья, не обижайтесь. Это от моего... Как это называется? От моего... Необразованность моя. Durban Deep. Группа называется... И Billing Spirit. Называется трек. Так, сейчас я найду... Во-первых, их на сайте, чтобы хапнуть ссылку, посмотрю, есть ли у них что-нибудь. Да, вот, есть. Описал его есть, оно очень длинное, поэтому все я читать не буду, конечно же. Начну вот так вот, первые две строчки. Итак, Durban Deep — это не музыкальный проект или модная группа, раскрученная современными медиа или социальными площадками. Музыка Durban Deep — это не ответ, это вопрос. Не агрессия. Господи, как же все вот... Кто так фразы... Вот как читать человеку? Итак, Durban Deep. Deep. Это Нижний Новгород у нас. Это Анастасия Хазова. И все остальное, если вам интересно, сейчас по ссылочке почитайте. А я, в принципе, ставлю трек, слушаю вместе. Не стесняемся комментировать. Музыканты, если слышите в эфире свой трек... Не стесняйтесь, кидайте в эфирный чат ссылки на свои группы, на какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не ругаем, это приветствуется, как бы для этого все и делаем. Итак, Durban Deep, город Нижний Новгород, Willing Spirit называется трек, поехали.

0: А, итак, друзья, только что отзвучал Durban Deep, Willing Spirit, Нижний Новгород. Что-то очень-очень... Я сейчас попробую кинуть жирный смайл. Так, сейчас. Может быть, тупит контакт опять. Такое бывает. Нет, как-то... Как-то все мало понаписали. Даже те, кто в основном пишут, что-то сегодня как-то вот. А, Пашка, дружище, пишет, что так мерзко фонит. Но я так подозреваю, уже в традицию входит моя оправдательная речь по поводу фона. Каждый эфир кто-нибудь доспрашивает. Просто ты давно к нам не заходил. Вот, на самом деле, расскажу еще раз. Я же все это рассказываю, причем я делаю очень жалобные глаза, как у котика в Шреке. Вот, и я всегда всем говорю, ну давайте скинемся. Ну давайте скинемся, Зухеры, на новый путь. Вот, Пашка, на самом деле, херь какая происходит, что-то у меня в пульте отгорело. Вот, а если его сдавать в ремонт, то мы останемся без эфиров. Вот, на новый пока бабла нету. Вот, поэтому, соответственно, отдам его в ремонт только когда поедем в отпуск мы с Коляновной. Вот, и поэтому до отпуска, до июля включительно, терпите, будет шипеть, хрипеть и пердеть. Вот, попробую я это дело победить как-нибудь, но вряд ли, уже что только мы не пробовали. Итак, ладно, зачитываю комментарии по поводу трека «Отзвучавшего». Родик вот пишет, вот это вокал Чак Норрис в исполнении. Это как так, Чак Норрис в исполнении? Нет, как Чак Норрис поет, я слышал. Да, он тоже, кстати, поет. Ты знаешь, что он поет?
1: Да.
0: А Стивен Сигал знаешь, что
1: да.
0: поет? Да. А ты знаешь, что Брюс
1: Уиллис
0: поет?
1: Я даже клипак видела.
0: Даже Брюс Уиллис поет. Сейчас все поют. Все поют, кому не лень. Вот. Но Чак Норрис начал раньше, потому что он уже старый дядька. Вы знаете, что ему 80 лет?
1: Хорошо выглядит.
0: Он выглядит и шаволится. И еще может пяткой в нос зарядить. До
1: вот
0: сих пор.
1: Вот. Учись.
0: До сих пор. Вот. К чему я это? А, вот, я не понял, Родик. Я не понял, Родик, о чем это ты? Ну да, похож только не... Похож саунд очень сильно на такой вот какой-то... боевичок 80-х. Не, даже это, наверное, ближе к Тарантино. Вот на какие-то тарантиновские вещи очень смахивает саунд. А так, в принципе, вполне себе мне понравилось. Вот когда началось вступление, я подумал, тухляк сейчас какой-то опять. А потом прям дальше и всосало меня так замечательно. Мне понравилось, от меня галочка будет однозначно. Вот, Стрела Морфея спрашивает, есть ли здесь Durban Deep в эфирном чате. Ребят, если вы есть, давайте отзовитесь, кидайте ссылку на свою группу, на свои сообщества, все на свои сайты. Как бы это все приветствуется. Так, Ванек пишет, вот очень достойная хардуха, жаль по не нашему, но слушается хорошо, качает. Вот, Настюха здесь, привет, приветище тебе. Далее, Антоха вот пишет, неплохо. Похоже на саундтрек боевичку или игре. Стрела Морфея. Кстати, Настюха, земляки ваши. Да. Пишут, интересные ребята, прикольно. Ничего не понятно, но здорово. Отличный сильный вокал, забойная хорошая композиция. Хоть никогда и не слышали песню и группу. Вот так вот. Так, далее. А, ну и все, как бы, все. Больше никто ничего не написал. Я так понял, жирные галки будут от всех поставлены, но от меня точно. Коляна, ты поставишь жирную галочку?
1: Я дальше послушаю.
0: Я дальше послушаю. Ну, слушаем дальше. Дальше у нас... Так, сейчас мы так, Durban Deep закрываем, чтобы не путаться. Далее у нас...
1: Ваша вкладка. У него что-то упало.
0: У меня только что-то упало, и такой... восклицательный знак «Мы можем помочь» на экране.
1: Обращайтесь по телефону.
0: Да, обращайтесь. Ваша вкладка только что упала. Такое я вижу первый раз. Вот, так, вот Настюха пишет, скоро будем выступать, всех будем приглашать. Да кидай уже ссылки в эфирный чат.
1: Накинул наверху что-то.
0: На ближайшее выступление, потому как... сейчас я сейчас тебя озвучу, я сейчас специально просто обновлю статистику. Вот, сейчас в онлайне 16329 человек, по крайней мере, вот из этих людей, если вы кому-то понравились, то они прямо сейчас же перейдут в вашу группу, а будет же еще запись, так что не стесняйся, кидай ссылочки. Вот, едем дальше. Далее у нас группа 18+. Где она? Вот она. Нашел, сейчас хапну ссылочку. И буду искать сопроводиловку.
1: Нету.
0: А сопроводиловки нету. Вот, Аркадий Паровозов называется трек. Город Питер, группа 18+. Я скажу, эту песню выбрал я. Вот, ну, я объясню почему, когда мы все послушаем. Итак, 18+, Аркадий Паровозов, Питер, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Отзвучали у нас 18+ со своим Аркадием Паровозовым. Вот, обещал я рассказать, почему взял я трек в программу. Ну, во-первых, сам трек вполне себе задорный и веселый, это раз. Вот, во-вторых, кто не знает, ну, есть такие люди наверняка. Вот Колянов, ты знаешь, что такое Аркадий Паровозов?
3: Нет.
2: Вот, Колянов не знает, многие кто не знает. На самом деле, это есть такой дебильный мультик. Вот, я так понимаю, снимают его для детей. Наш советский, ну, российский. Вот, есть там такой Аркадий Паровозов, типа дяди Степы. Вот, он в каждой бочке затычка. Если ребенок переходит дорогу неправильно, он переезжает его асфальт укладочным катком и так далее и тому подобное. Вот, и я порадовался, что этот чмошный мультик вот наконец-то опустили. Я не знаю, я за то, чтобы убирать такие программы из эфирной сетки, потому что это ужас. Это просто вот, посмотрите-ка, наберите в Ютубе Аркадий Паровозов, посмотрите одну серию, если вас хватит дальше титров. Вот, и я думаю, будет кошмар. Вот, ладно, читаю комментарии. Итак, Данил Мастер пишет, вот скажите, как его зовут? Аркадий, да, Анатолик, человек, приветище тебе, привет, Свердловск. Так, Антоха пишет, прикольно, улыбнула даже. Буратино, а что по теме-то? Вот, Стрела Морфея написали, хороший, веселый, бодрый Степ. Кто знаком с Аркадием лично, нам показалось, что была уже эта песня. Нет, этой песни не было. У нас группа 18+, была с песней «Шахматы». Вот. Аркадия Паровозова не было. Я причем, когда выкладывал «Шахматы», они уже у нас в бомбардировке победили. Заговариваюсь. Вот, и начал смотреть, что там у них еще загружено. И вот наткнулся и прям взял в программу, не пожалел. От меня жирная галочка будет обязательно. Вот, ну остальные посмотрим. Итак, что-то сегодня тухленько как-то все народ комментируется. Как-то вот прям вот вообще бухают все, по ходу дела. Кстати, кто собирается отмечать наше 20-разие?
3: 20 раз?
2: 20 раз у нас.
3: Нифига
2: уже.
3: Нифига себе.
2: У нас уже 20 раз. Уже не то, что там, уже жениться пора. Уже все.
3: Одевать давай свадебшные.
2: Свадебшные. Женильные.
3: Свадебшные.
2: Свадебшные у тебя. У меня женильные штаны. Ну что ты тоже?
3: А рубаха?
2: И рубаха женильная. У меня все есть.
3: А труселюши?
2: А я не помню, в каких я был.
3: Я в полосочку.
2: Полосочку, вот. Короче, 20 раз можно уже.
3: Можно уже.
2: Уже можно. Ладно, едем дальше. Едем дальше по программе. Далее наши питерские друзья.
3: Да подожди, ты сказал, если кто отмечает.
2: А, если кто отмечает.
3: Ты стареешь.
2: Ну, да, я уже чувствую, у меня маразм прям вот он подкрался. Он подкрался сзади ко мне, маразм. И как присел мне на плечи. Вот, ладно. По поводу тостов, кто собирается, вот уже расставил.
3: Ждем тосты.
2: Закуску, да. Если мы не бухаем, это не повод не бухать вам. Пишите тосты, мы будем озвучивать, но обязательно условия, вы уже должны бухать. Вот, и как только вы говорите дзынь, мы читаем тост и поехали. Вот, это по поводу того, чтобы не скучно было слушать. Вот, по поводу следующего исполнителя, это у нас опять Питер. Опять Питер, это группа Полини. Вот, и дело в том, что это у них, как сказать, новая песня. Ну-ка, Пашка, напиши мне, как правильно назвать. Это новая песня, или это новый сингл, или это у тебя из нового альбома? Я уже запутался совсем с этими полинями. Вот, короче, мы решили сделать такую презентацию трека. Ну, если презентация, видимо, значит свежая. Раз, видимо, значит свежая, то давайте, видимо, все вместе слушать. А итак, группа Полини, Питер, трек называется «Колыбель». Поехали, ставим, слушаем. А вы не стесняйтесь, комментируйте. Вот, ну, остальное вы все знаете. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, добрый вечер. Привет всем, кто к нам только что подключился. Игорек, здорово. Здоровище тебе. Вот все выясняют, где у нас...
3: Где
2: Полини? Где Павел Антропянский? Вот смотрите, выше по тексту. Вот это он и есть. Это он и есть. Это вот голос, который только что звучал. Вы можете посмотреть теперь на его аватарку и покидаться в нее тухлыми помидорами. Вот, кстати, почему ВКонтакт не ведет такую хрень? Ну вот, это же реально... Я где-то такую штуку видел, где можно по аватарке шмальнуть чем-нибудь.
3: Это в Одноклассниках можно.
2: В Одноклассниках?
3: Да, мы там закидываемся.
2: Вот, надо во ВКонтакте тухлые помидоры срочно вводить. Пашка вот написал, что это ключевая песня к новому альбому. Только что отзвучала. Это у нас была группа Полини. Трек назывался «Колыбель». Ну, назывался. Называется. Вот. Пашка, все здорово. Все здорово. Как всегда, на самом деле, не так давно они у нас появились в жизни неформатного радио. Зашли они к нам с бомбардировкой. Ну, как недавно? Год уже почти, да? Полгода. Вот. И «Солнце на коне» — это трек, который я слушаю каждый день, Пашка. Вот. Каждый, сука, божий день.
3: Достал.
2: Он у меня звучит в телефоне, когда я упихиваю стекловату. Я ее упихиваю и уталкиваю. Вот. И, честное слово. И вообще в творчестве этой группы много чего интересного каждый для себя может поймать. Всем советую. Вот. Ну и, конечно, ждем альбом. Ждем альбом. И я просто уверен, что он сразу же появится у нас на неформатном радио. Так, Родик вот пишет: мелодично, приятно ушам делают. Массаж ощущениям, молодцы. Массаж ощущений. Так, Родик, походу, тоже уже они со стрелы Морфея грибы порезали сушеные, замочили и глотают. Так, Данил Мастер пишет, вот, варганчик на фоне, кто еще заметил? Звездным молоком хорошо. Заметил варганчик, но вот я такие варганчики не люблю. Вот мое пожелание, ну уже как бы трек записан, конечно, уже что тут уже желать. Есть прям низкие варганы, которые прям он бум делает. Вот такие они, да, они хорошо. А этот прям как-то тренькал там, ну так. Так. Надо было поглубже. У меня просто был варган, я люблю такие штуки. Варганы, диджериду мне нравится. Ну-ка, хорошо играют на них. Вот, и там бы прям вот басовый барган был бы хорошо. Так, ладно, далее читаем тын-тын-тын. Где еще? Вот, «Стрела Морфея» пишет: спокойная песня, меланхоличная. Мы бы задору прибавили, но у нас настроение такое сегодня. Интересные находки с вставками различных инструментов. Далее. Вот, 8 месяцев уже как. Вот Пашка считает. Пашка считает. Что с ним стало, вот спрашивает Стрел. Ты знаешь, просрал куда-то.
3: Да пропил он, просрал.
2: Не знаю, я же очень часто переезжал. У меня очень много всяких хороших штук. У меня были колокольчики. Причем были пришиты на носок. Вот именно когда акустику где-нибудь играешь, их прям на руку вешаешь. Очень удобно было, здорово. И звучали они так приятно. Куда-то пропали, варган тоже куда-то ушел.
3: А в твоей семье не было
2: в неизвестном цыган? В неизвестном, например, цыган нет.
3: Это они как табор уходят в небо, да?
2: Не знаю. Вот, потом что у меня еще? У меня губных гармошки было 3 штуки. Не знаю, куда делись, тоже найти не могу. Короче, вот какая-то жопа. Ну, теперь как бы все устаканилось. Теперь я человек семейный. Народу...
3: А, то есть эти губные как гармошки?
2: Гармошки, губные, все губные. Нет, все теперь пропадать не будет, потому что народу шляться по дому стало меньше. Вот я к чему. Вот, ладно.
3: Подворовывали, что ли?
2: Ну, видимо, да, раз нету. Ну, а куда все делось? Я уже все пережил. Нету. Не, ну почему подворовали? Просто музыканты такой народ. Взял гитарку поиграть и забыл отдать. Так часто бывает, да. У нас вот у Вовки, у моего барабанщика, целая ударная установка так ушла. Просто раз и исчезла. И никто не знает, где она. Нету больше у моего барабанщика барабана. Вот, ладно. Едем дальше. Пашка,
3: не, подожди, а что ты тосты не будешь? Они там пыхтели.
2: Ты слышишь или нет? Я говорю, едем дальше. Тост надо же говорить. Говори. Вот, чтобы все выпили. А для этого надо объявить следующий трек, потом зачитать тосты, потом мы будем слушать, народ будет культурно бухать. Ну, ну что ты все
3: по графику-то?
2: Поперек батьки лезешь.
3: А ты все по графику.
2: Ну, вот такое, да, такие мы люди. Такие вот мы люди. Так, что у нас? Да, дальше корица. Далее у нас шикарный, шикарный вокал, насколько я помню, по прошлому разу. Вот, Корица Project. Опять же, город Питер. Сейчас я ссылочку уже хапнул. Вот, давайте, знаете, сделаем так. Сейчас мы объявляем песню. Корица Project, трек называется «Врёшь». Вот, далее я сейчас зачитываю. Зачитываю тут два тоста. Уже, короче, кто уже приготовился, наливайте. Наливайте, наливайте, наливайте. Сейчас я зачитаю. Так, где у нас первый тост у нас был от Стрелы Морфея?
3: Куда попер?
2: Куда попер? Вверх по списку. Вот. Написали они, главное, за юбилей. Переход к полноправному совершеннолетию, когда уже можно рассматривать крепкие алкогольные напитки, в принципе, 21-летие. Нет, 21-разия. Не летие, а
3: разу. Все по разу.
2: Мы все разами считаем. Вот, дзынь. Далее, кто у нас там? У нас еще кто-то. Вот у нас Родик отписался. Общий бздынь. Тост, 20-й выпуск шел, погружаясь по щиколотку в светлую, теплую, пляжную мягкость песка.
3: У нас дождь.
2: У нас тут пиздец просто, господи. Простите за мат. Обласканного лучами радостного солнца по направлению к видне... Ты чего ты там, пьешь или куришь, я не могу понять. Вот, пировали молодые, не очень фанаты хорошей разной музыки, и в воздухе явственно пахло похмельем. Вот, за это всем бздынь. Кто налил, выпиваем. Мы сейчас слушаем Корица Project. Трек называется «Врешь». Ссылочку сейчас кинем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21.43 на наших зеленых системных. Как с нами связаться? Ну, во-первых, у нас есть Аська 96.47.5. А есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, кто пользуется Mail-агентом. Кому удобнее общаться в WhatsApp 902-75-00-59. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться. Мы котиков не постим, спам от нас не будет, не переживайте. Вот, привет, Янка. Привет тебе, пишет Корица Project на связи. Ну, на самом деле, волшебно. Волшебно. Я вот когда на бомбардировке услышал Корицу, я прям вот себе поставил на карандаш. А, вот зря я сказал тогда. Ну ладно, ну уже пусть уже будет. Прям взял себе на карандашик. То есть, однозначно, бомбардировку вы как бы, ну, не победили, но в выборе редактора будете. Теперь уже проговорился, ладно, уже пусть уже будет. Вот, и что бы ни говорили мои друзья-музыканты, что бы ни говорили многие друзья-слушатели, они все вот, многие пишут, это скучная музыка. Нет, это классная музыка, особенно когда это все сдобрено классным, талантливым вокалом, то звучит это шикарно. Вот. Я такие вещи люблю, честно. Вот не скажу, что я прям фанатею от джаза, но вот некоторые вещи меня прям до такой степени пробирают, что могу сутками слушать. Вот, ладно, я возвращаюсь все-таки к комментариям. Итак, вот Родик пишет: воистину для взлета нужна женщина или ее вокал. Красота-то какая звучит, вдохновляюще. Ванек пишет: сегодня прям бальзам на уши, питерская шаде, отлично. Антоха пишет: вроде ничего так, но меня тянет в сон, не мое. Поспи, поспи, Антоха, я подозреваю, ты сегодня опять из спортзала пришел, уставший. Так, далее, Стрела Морфея пишет: в своем стиле сделано крайне хорошо, вокал не напряженный, летящий, отметим эту песню сегодня. В том числе и с точки зрения технической части. Вот. Ванек пишет: чувствуется плейлист юбилейный, диджейст. Да нет, мы особо как бы и не старались. Причем половину работы все сделал робот. Вот. Но половину работы сделал я. Ну и как бы все. Почему-то Янка не кинула ссылку на Корицу Project, на социалки, на сайт, я не знаю, там, на ближайшее выступление. Ян, кидай, не стесняйся, это как бы приветствуется, мы за это точно не баним. В принципе, для этого все и делаем, чтобы люди, которым понравились, могли перейти, могли добавиться, могли послушать дальше ваше творчество. Вот, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас хер выгод. Ну-ка, Коляновна, ты уже сказала, как это по-русски называется? Скирокко вот это вот.
3: Ну, скирокко.
2: Скирока так и называется?
3: Ну, почитай там.
2: Почитай. Там почитай. Вот. Там почитай. Ладно, полезу там. Полезу
3: или
2: там.
3: Скирокки.
2: Вот тут хрен поймешь, хрен выговоришь.
3: Скирока.
2: Где ты видишь это?
3: Я просто прочитаю.
2: А, ну вот просто прочитать, да, я тоже. Ну, я не знаю, мой албанский ужасен. Город Самара. Видимо, Скирока. Или Сцирока. Не знаю, как правильно читается. Ребят, если вы тут пишите в эфирный чат, как правильно, могу точно сказать, трек называется «Рассвет», вот, и «Город Самара». О себе, ребята, ничего не написали, поэтому ставим, слушаем. Комментарии не возбраняются. Давайте, музыканты, чувствуйте себя как дома, да, и не стесняйтесь. Ставим, слушаем. Скирока, «Рассвет», Самара. Поехали.

А итак, друзья, 21.51 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна, наша Аська 96.4.5. Ищите нас во ВКонтакте, находите группу Неформатное Радио. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме, кому удобнее, в WhatsApp 902-75-00-59. Вот. Буду сокращать говорилку, вообще надо ее записать. Надо ее записать, и чтобы она тарахтела без меня. Ладно. Читаю комментарии. Данила Мастер пишет: хотел написать про тотальный женский вокал в миксере, а тут как чертик из коробки выпрыгнул мужчина и запел. Ну да, такой мужик появился из угла, мужик с битой, и сказал: дай закурить. Вот, попил молока и ушел. Так, Родик пишет: с телефона слов не разобрал, буду краток, громко, мощно, красиво, но непонятно, уж простите. Ванек пишет: неплохой контраст после корицы и полени, для меня немного переполнено, тяжеловато на слух. Антоха пишет: неплохо в целом, но долгое вступление, что-то со звуком, как в дешевых наушниках. Стрела Морфея пишут: хороший ритм, грамотно песня сделана, отметим гитарный соляк, респект соло-гитаристу, но его можно было бы сделать покороче. Или вообще застрелить в середине песни, да, чтобы прозвучал звук птюм, и все, и тишина. Вот, ну все, больше комментариев нету, сами ребята из группы Кирокко не появились, или Сцирокко, я не знаю, как правильно читать, и они меня не поправляют. Вот не появились на эфире, не захотели, ну да ладно. Вот, от себя скажу следующее: работать, и еще раз работать над сведением. Вот, в плане техники все неплохо, вполне себе в стиле жанра, а вот звук, конечно, недоделанный, честно скажу. Вот, ну, тут больше, наверное, вопросов к звукорежиссеру, а не к самим музыкантам. О чем была песня? Не понял, не услышал. Вот, ну, опять же, молодцы, хорошо играют, громко. Ребят, грузите еще своих треков, послушаем. По одному треку, конечно же, мнение составить сложно. Вот, но уже слышно, что сведение хромает. Едем дальше. Так, вот дальше у нас Improved Religion. Avid Reader. Так, сейчас я найду, где у меня эта вкладочка. Вот же она. Хапаем ссылочку. Вот, итак. Город Питер, группа Improved Religion. Далее, что там у нас о себе? Вот, есть о себе. Вот написано: дебютный мини-альбом нового независимого англоязычного проекта из Санкт-Петербурга Improved Religion был выпущен музыкантами в самом конце 2017 года. Тыдын. И если даже вы не владеете английским настолько хорошо, чтобы понимать его на слух, полная история в прозе со множеством интересных деталей и подробностей все можно найти на сайте проекта в разделе Song Stories. Вот, ну и, в принципе, вот так вот. Я вам скажу, что я английским не владею, не то что там, а вообще. Поэтому, как бы, давайте слушать. Я всегда оцениваю аранжировку. Я слова начинаю слушать там только когда мне прям песня понравилась. А на второй... на третий, на пятый раз... Только

кто готов под это сделать, бздынь, наливайте, пейте. Еще раз объявлю: Improved Religion, Питер, Avid Reader. Ставим, слушаем, поехали. Комментировать не стесняйтесь. Че забыл? Ничего не забыл. Все, едем, слушаем.

0: Итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных. Только что у нас отзвучал Improved Religion и Trader Peter. Питер, да, я ничего не спутал. Ну-ка. Сейчас проверюсь. Да, все. Все понятно. Питер. Вот, так, что ребята сами написали. Старт проекта произошел только в ноябре 2017 года. Мы пока очень молоды и, внимание, не сыграли еще ни одного концерта. Находимся в уникальном состоянии, проживаем редкие моменты в жизни коллектива. Самое важное, мы очень-очень ищем и ждем гитариста или двух. Ребят, ну, что я вам скажу? По поводу гитаристов, они как барабанщики. Вот гитаристы и барабанщики, они имеют такую тенденцию: в самый нужный момент они просто собираются в косяки и
1: улетают.
0: И улетают куда-то, куда-то в неизвестном направлении. Это беда всех групп абсолютно. Вот, по поводу концертов, советую играть, потому что, ну, технологии нынче позволяют сделать себе там в том же каком-нибудь Фрутилупе, там, Рипере, я не знаю, где угодно. Все подложки, которых не хватает, и с этим делом уже как бы доигрывать, помогать с тем, что есть. Вот, поэтому все-таки советую, набивайте опыта, потому что когда придет момент, и у вас появился гитарист, а может быть даже и два, может быть даже и четыре после сегодняшней программы, да? Вот, и надо выходить на сцену, а связки голосовые, они прям народ увидели и перемкнуло. И все, поэтому играйте, где попало, как попало. Тем более в Питер город большой, я думаю, у вас как бы это не проблема. Вот, а выступая, вы, возможно, быстрее даже себе и найдете и гитариста, и двух, и трех, и 5, и 10, плюс у вас будет обязательно набит опыт. Это самое, я считаю, ценное. Вот, по поводу звука, мне все очень понравилось, все здорово. Так, вот Родик пишет: ух ты как, а мне нравится то, что сейчас звучит. Есть эстетика особая, вкусно исполняют. Антоха пишет: неплохо, похоже чем-то на битлов, записанных в современной студии. Ванек вот пишет: мелодичная композиция, и в ленте я ее уже встречал. Концертов ребята не играли, а интернет-пространство уже маленько взбудоражили. Молодцы. Далее. Стрела Морфея пишет: иностранщина хорошая, мелодичная, красивая, голос приятен, но для уха Морфея сие недоступно в понимании смысла. Ему суть песни нужна. Ты знаешь, я тоже не понимаю ни слова. Я тоже ни слова не понимаю, но я же говорю, я изначально слушаю общую картину, и она мне нравится. Вот, когда я выучу английский, то я обязательно пойму слова этой песни. А если не пойму, то попрошу ребят, они мне вышлют почтой. Причем не электронной, а обычной нашей почты России, конвертик с текстом. Русским. Как раз когда я выучу язык, уже придет песня, а я уже язык выучил, уже все сам понял. Так, далее. Что там у нас? А все, а больше никто ничего не пишет по треку. Вот, дальше пошли у нас рассказы о себе. Вот Игорек пишет: походу я отвалился, ибо телефон сейчас сядет. Ну, включи в компьютере, ё-моё. Так, далее. Вот Родик предлагает уже без лишних слов бухнуть. Выпьем за то, чтобы мы были без ума от своей жены, а не без жены от своего ума. Даже моя жена заржала. А она сегодня на хихи скупа. Скупа. Так, с вишней. С вишней. Кто там с вишней? Все, я понял. Я все понял. Так, ладно, едем.
1: Он просит набить ему.
0: Едем дальше.
1: Заходи на объем.
0: Заходи на объем. Мы тебе сперва опыт твой набьем, потом фейс, потом аптейбл, потом помиримся, подружимся и еще раз набьем. Ладно, едем дальше, едем дальше. Далее у нас как раз человек, который отваливается. Нормы ГТО с Игорем Буренком. «Зимняя вишня» называется трек. Ребят, я скажу сразу. Когда Игорек скинул мне этот трек, я очень сильно его раскритиковал. Ну, прям вот в кошмарно дикой форме, как я это умею. Ну, как, конечно же, я это делал в личку, конечно же. Как на правах хорошего знакомого имею право это сделать. И я это сделал. Вот, потом я подумал, может, думаю, я что-то... Я не буду повторять всех тех слов, которые я отписал Игорьку. Вот, но как бы я хочу, чтобы это прозвучало, и чтобы слушатели могли высказать свое мнение, и, может быть, все-таки я был неправ. Может быть, все-таки я был неправ. Итак, слушаем «Нормы ГТО», Игорь Буренок, «Зимняя вишня», «Ростов-на-Дону». А вы обязательно откомментируйте этот трек, потому что, ну, как бы, я думаю, сейчас и Игоряну это важно, и мне интересно, насколько я ошибался или не ошибался. Поехали, ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:12 на наших зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами Абсолютное Зло Коляновна. И только что у нас отзвучали нормы ГТО. Игорь Буренок и трек «Зимняя вишня», «Ростов-на-Дону». Вот, не буду я умышленно повторять то, что я писал Игорьку в личку. Вот, могу вот сейчас раскритиковать только, конечно, качество сведения, потому что вокал вообще нечитаемый. Причем первый раз, когда я слушал, я вообще не понял, о чем песня, и попросил мне, Игорек скинул текст, и вот я только когда прочитал текст глазами, я понял, о чем все-таки трек, поэтому мое большое такое огромное фи к качеству сведения. Вот над этим надо работать обязательно, независимо от того, какой у тебя текст, суровый, не суровый, там, я не знаю, больной, не больной, но звук должен быть хорошим в любом случае. Должно быть понятно, что происходит. Так, ладно, читаю комментарии. Родик вот написал: суровые тексты, думать надо, под такое пить только стоя, не чокаясь, без шуток. Хорошо звучит, но напрягает под момент музыка, момент времени. Далее, Ванек пишет: я в оценке качества записи не силен, для среднего слушателя вполне себе неплохо, текст заставляет вслушаться, кстати, приходится напрягаться, чтобы отдельные части текста услышать. Вот как раз то, о чем я говорил. Далее, Антоха пишет: не знаю, даже похоже на смесь Летова и Кино, чувствуется, что можно лучше, но не знаю что. Далее, Стрела Морфея пишет: интересный текст, хорошее сведение. Хоро, вот им понравилось. Атмосферно. Ну, я подозреваю, там сейчас этот...
3: Говорит другое.
2: Говорит другое, да. Атмосферно, вокал бы чуть приподнял, голоса больше... Вот смотри, хорошее сведение. И тут же начинает давать советы. Вокал приподнял, голоса больше бы немного... Некоторое ощущение пережатости, но может это телефон, тяжести нагнетания, хорошо, но аранжировка больше подавляет вокал, на наш взгляд. Басы слишком громкие, чуть поменьше. Хорошее сведение, написал.
3: Подожди, он там сигару курит еще.
2: Он сигару курит, да, ты сигару из уха вынь. Так, далее. Венедикт Ерофеев пишет: для такого стиля бы даже наоборот, еще эффект старой ленты нарулить. Да нарулить-то можно что угодно, но в первую очередь должно быть слышно, что происходит в колонках. Как бы я понимаю, что можно старить запись сколько угодно. Можно ее. Сейчас с нашими технологиями можно сделать все, что угодно, но вокал должен быть читаемый обязательно. Я считаю это так. Вот. Ну и как бы все, больше комментариев нет. Игорек, я не знаю, если слышал, то вот ты услышал. В принципе, все, что я тебе говорил, не касаемо тематики, да, вот люди все то же самое повторили, поэтому как бы есть повод задуматься. Далее. Едем далее. Вот Родик предлагает выпить за то, чтобы осенью нас отправили в Брюссель на капусту. Ну, вас, может, и отправят. А мы пока не выездные.
3: Это он не выездной.
2: Ты тоже.
3: У меня до 2020 года.
2: Ты повенчанная. Все. Кстати, у кого сохранился домострой, друзья? Вот
3: не надо.
2: Очень
3: ни у кого
2: надо.
3: Не сохранился.
2: Вышлите мне почтой домострой. Можете
3: я
2: даже...
3: Я не собираюсь его читать.
2: Можете даже электронный. Потому как вот прям я хочу своей жене распечатать. У меня картридж новый в принтере. Я могу 12 тысяч страниц прям выплюнуть из принтера. Вот. И буду носом жену тыкать. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа «Адреналин». Сейчас я найду, где она у меня. Так, это мы закрываем. Вот же они. «Адреналин», город Москва. хапаю ссылочку. Кстати, друзья, музыканты, что-то вы как-то неактивно, вот вообще в эфирном чате не... Давайте я еще раз напомню, как с нами общаться. Я уже не буду говорить про аськи и прочую херь. Есть WhatsApp 902-75-00-59 и есть группа во ВКонтакте, неформатное радио. Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Музыкантам советую быть активнее, потому что, ну, как бы, мы тут по вам мнение составляем. Вот, а вы как-то не хотите прямо общаться вообще с нами. Так, ладно, адреналин, город Москва, о себе ничего, ребята, не написали. Ну и, соответственно, ставим, слушаем, что я еще могу сказать. Поехали. Трек называется «Муза».

0: Итак, друзья, 22-23 на наших зеленых системных. Терпите, осталось уже немного совсем. Так, ну что, начнем с того, что эту группу «Абсолютное зло» Коляновна, она сегодня раскидывала приглашение музыкантам на эфир, оповещала их дополнительно через ВКонтакт. Группу «Адреналин» она так и не нашла. Или нашла?
1: Нет.
0: Нет, не нашла.
1: Там куча.
0: Там была очень большая куча адреналинов, но не смогла. Поэтому, ну, остается надежда, что ребята все-таки прочитали письмо от робота и присутствуют сейчас на эфире, но почему-то ничего не пишут. Почему-то ничего не пишут, так что есть шанс, что их тут и нету. Вот, это очень жаль. Это очень жаль. На самом деле, я всегда жду музыкантов, которые представляют эфир, да, я всегда рассчитываю общаться с ними, разговаривать там как-то, ну вот как-то тухло в последнее время, то ли... Это вообще, я считаю, это показатель. Вот если не появились музыканты на эфире, не пишут ничего, ну, как бы, это показатель отношения к своему творчеству. То есть, ну, если им не надо, ну, мы-то что будем биться-то, господи. Вот, ладно, будем надеяться, что появятся комментарии в записи эфира. Может быть, правда, не получили почту. Но обидно, обидно на самом деле. Ладно, а по поводу «Домостроя». Я имел в виду книгу «Домострой». Стрела Морфея пишет: «Домострой — наше все». Я не про стройку. Есть так это.
1: Правильно, правильно.
0: Это еще
1: нужно.
0: То есть в дореволюционной России «Домострой» — это книга, так, это энциклопедия семейной жизни, то есть свод семейных законов.
1: Да, где
0: законов,
1: прописано, что муж
0: где
1: во всем
0: прописано,
1: прав, а жена,
0: нет,
1: должна его молча,
0: нет,
1: слушать.
0: Такого там, ты же не читала.
1: Не буду ее читать.
0: Вот, а тебе придется. Вот, нет, где там популярно изложено, причем со всеми доводами и объяснениями, почему, как, зачем и из-за чего и откуда пошло. Вот я именно про этот «Домострой» говорил. Но это мы отвлеклись. Только что у нас отзвучала группа «Адреналин», город Москва, трек называется «Муза». И читаю комментарии. Антоха вот пишет: «Неплохо». Родион написал: «Сильно звучат, и текст силен, даже грустно немного». Ванек вот пишет: «Заслушался, хотя это и не совсем мой формат, этот трек вряд ли робот выбирал. Мне понравилось, цепляет. В голосовалке Рубилова будет. Очень достойная композиция». Я очень надеюсь, что в голосовалке будет Рубилова, потому что последнее время, опять же, вернусь к этому, музыкантам как-то вообще посрать. Но это я опять. Это я опять отступаю о своем о наболевшем. Так, «Стрела Морфея» пишет: «Напоминает арию, музыкально интересные эффекты, но ощущение недотягивания какое-то. Аранжировка отвлекает от сути песни и того, что хотели подать. Может, опять не совсем верное сведение, вернее, расставленный акцент». Вот, ну и все. Как бы больше комментариев нет. Группа «Адреналин» в эфире не присутствует, хотя очень жаль. Вот, и едем дальше. Едем дальше. Далее у нас Денис Полищук. Город Конотоп, я так понял, это Украина. Да, это Украина, плюс 3, телефон начинается. «Завтра будет» называется трек. Вот, о себе, опять же, ничего не написано, поэтому просто ставим, слушаем, поехали. Ну и еще раз напоминаю, не стесняйтесь комментировать. Музыканты, если слышите свой трек, кидайте ссылочки на свои сообщества, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Поехали. Денис Полищук, «Завтра будет».

просто смотреть в окно, слушая дождь. Капли ползут по стеклу, и где-то ты меня ждешь. Грома раскаты прошепчут, свет молнии укажет тропу.

0: А итак, друзья, 22.32 на наших зеленых системных, и отзвучал финальный трек сегодняшнего эфира. Вот, это был Денис Полищук. Завтра будет город Конотоп, Украина. Вполне себе такой неплохая такая рок-балладка. Опять же, жалко, что Денис не присутствует у нас здесь. Вот, не смогли мы его откопать. Ладно, читаю комментарии. Антоха вот пишет: неплохо, задумчивая, спокойная песня. Ванек пишет: трудно судить, у меня половина песни была полная тишина. Видимо, проблемы с интернетом. Но поначалу и концовке мелодично, в стиле рок-баллад. Родик пишет: хорошо, когда завтра будет. Без шуток, интересно, ребята, рифмы играют оттенками. Есть особое источение тишины, даже не знаю, как объяснить. Молодцы, особенно фраза «Счастьем увенчано». Стрела Морфея пишут: как-то вокал бы другой к этой аранжировке бы подставили. Не совсем наша стилистика, сложно судить. Вот, ну и в принципе все, больше комментариев нет. Сама группа, ну, сам Денис не появился у нас в эфире, к сожалению, но может появится в комментариях записи. Итак, что будет дальше, друзья? Завтра в течение дня, или утром, или ближе к вечеру, но в течение дня обязательно появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Через неделю выберем победителя, которому упадет на баланс энное число неформатных рублей. Вот, победитель, опять же, будет звучать всю следующую неделю в треках недели в ротации. Ну и, соответственно, навсегда попадет в ротацию неформатного радио. Как бы рубиться есть за что. Думаю, Рубилова... Ну, не думаю, хотелось бы Рубилова. Давайте поднажмем. Все. На сегодня все. Услышимся завтра в рамках программы «Без воды». Костик мне сегодня звонил. Сейчас я погляжу, сделал ли он запись. Нет, не кинул он запись. Но могу вам точно сказать, что завтра программа «Без воды» будет. Обязательно. Вот, группа уже выбрана. Все уже извещены. Вот, поэтому вернемся. Так, ну и что? И в принципе все. Не болейте, любите друг друга. Услышимся завтра в 21.00, как обычно в программе «Без воды». Вот Костик мне что-то царапает. Сейчас он, наверное, даже мне озвучит, кто у нас будет. Константин набирает сообщение, пишет мне.
1: Царап,
0: давай быстрее, я думаю, уже тут приготовились отключаться, уже люди от нас разбегаются. Нет, все, больше он не царапает. Короче, завтра в рамках программы «Без воды» услышимся. Программа будет, и там будет музыка. А, вот, «Если просто» называется группа.
1: Вот. Он еще царапает.
0: Кому интересно. Ну все, Татарстан. Вот, «Если просто», Татарстан в 21.00. Завтра в программе «Без воды» услышимся. Вот, Костик, приветище тебе. А мы уже здоровались, пошел.
1: А я еще нет, привет, Костик.
0: Привет, Костик. Вот, все, Коляна, желай давай всем спокойной ночи.
1: Всем спокойной ночи, сладких снов. Всем чао.
0: Всем спать?
1: Ну, кому спать, кому нет.
0: Кому нет. Вот. Все, друзья, пока. До завтра, услышимся.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили убить Билла Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы. И никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики до рока.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я живу на планете большой, которую не спрячешь в карман. Разливается ночь надо мной, я разливаю стакан. Ночь включила луну за окном, а я включил Арктур 006.

Я танцую сегодня один, я этот танец выдумал сам. Я глотаю невалокардин, пью алкогольный бальзам. Но внезапно заклинило шкив, пластинка перестала кружить. Но планете

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! С вами группа Агенда, и мы рады представить вам трек «Небо край» с нашего второго альбома. Мы вернемся в обновленном эксклюзивном звучании, специально для неформатного радио.
2: Седьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Агенда», город Пятигорск. Трек называется «Небо край». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». А город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, а это значит очередной миксер в эфире. Привет. Давайте поздороваюсь уже с теми, кто уже. С теми, кто уже. Яночка. Янка, Ленка, привет. Точилка, привет. Маринка, здравствуй. Натаха,

0: приветище тебе. Леха, здорово. Кто там у нас еще? Денчик, приветище тебе, Родик. Доставай, доставай свой бульон. Стрела Морфея, вижу, скоро вернутся с репы. Кто там? Мишаня царапает. Здравствуй тебе, дружище. Витос, приветище. Санти у нас тут подключился тоже к чату. Здравствуй. Вроде никого не забыл. Ну, если кого-то забыл, то не обижайтесь. Значит, просто проглядел. Вот. А давайте для новеньких расскажу, как мы общаемся. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, давно уже все перебрались в Discord. Да-да, нажал запись. На кнопку записи нажал. Давно уже все перебрались в Discord. Как попасть в наш Discord? Заходите в группу «Неформатное радио» во ВКонтакте. Там есть такая большая кнопка, подписана «Эфирный чат». Ну или в теме, которая заведена для эфира, там нажмите «Показать полностью» и есть ссылочка на наш Discord. Вот, собственно, и все. Коляновна, здоровайся. Давай уже, прям она вошла прям под звуки нашего отбивки.
1: Всем привет.
0: Вот. И чего? И чего? Ну, давайте начнем, наверное, прям с победителей, да, прошлой программы. Победителями у нас будут группа Лонг-Лонг, потому как любители тишины у нас тут замечены за нечестной игрой. Дисквал полный. В ништяки забираем Диамид и Айластеру. Вот так вот. Три трека нон-стопом. И потом, собственно, поедем по основной программе. Давайте, у кого там есть что налить, закусить, готовьтесь. Через три песенки продолжим. Поехали.

Вот Ярославль прям порадовал, порадовал победитель наш Лонг-Лонг. Еще два трека и, собственно, продолжим. Давайте, начисляйте, наливайте пока.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрекенбок. Вот, и сегодня... В рот мне ноги, да. И сегодня она по семкам.
3: Я сегодня с семками.
2: Сегодня все ленки решили по семкам ударить. Ну, погода. Погода, она, понимаешь, обязывает хоть чем-нибудь хрустеть. Так. Вижу, что Полине допиливают альбом. Вижу, что Котейка вынул валенок из уха. Так. Кто там у нас? Спрашивает у нас Зигуй, как сменить... Ты мне напиши, кто ты, во-первых, девочка, мальчик, из какого ты города, я тебя поправлю. Это в эфирном чате, я тебя поправлю. Ник, вот, будешь как положено назван, потому что кликухи я не люблю. Хочу по имени с ребятами общаться. Так, ну и, собственно, чего? Юльча вот пишет нам, что Юго-Запад сегодня эфир слушать не будут, потому как в отпуске с семьей. Ну... Юлька, желаю вам хорошо отдохнуть. Потом будет запись, послушаешь запись. Ничего страшного. Вот, вижу, что Вадим опять смущает нас с Коляновной креветками. Причем опять это бананы жареные. Вот я прям упорно их вижу, как жареные бананы. Не знаю, почему они у меня так ассоциируются. Вот почему-то так. И Мишаня вот зарядился кофейком. Главное, на закуску бычки, вот, на запивку,
3: зажигалка,
2: а на запивку кофеек. Ну, я сегодня с ведерком, нет, тазик, маленький тазик вишни, у меня тут дочь с женой насобирали.
3: Вот это лично я собирала.
2: Вот это лично Коляновна собирала, вот, и под коньячок, конечно же. Вишню с коньяком я еще не пробовал, поэтому сегодня буду заценивать. Вот, ну что, друзья, давайте начнем. Давайте начнем уже эфир, потому как треков уже есть. А, это Ванька! Это Ванька наш тут с зигами. Я-то думаю, кто это такой? Ванька, здравствуй! Здравствуй тебе еще раз. Вот, ну что, первый участник сегодня у нас проект, я так подозреваю, это не Губер, это проект, проект Губер, город Верея. Это у нас такое глубокое Подмосковье, про себя... Написано следующее. Губер – молодой провинциальный исполнитель, играющий простую понятную музыку на актуальные темы современности. Вот, дальше читать не буду, сейчас ссылочку кину. Кому интересно, почитайте. Собственно, ставим, слушаем. Верея, Губер, города называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, развязали. Развязали мы банкет 21-23 на наших зеленых системных. Отзвучал только что проект Губер. Вот, давайте, наверное, сперва зачитаю комментарии. Что там нам народ пишет. Так. Во-первых, написали, что другая верея. Ну-ка, расскажите мне, какая другая верея. Я думал, это которая, что там у нас, ближе к Рузе. Что-то это другая верея. Это не подмосковная верея. Ну-ка, Денчик, расскажи. Так. Яночка Ленка пишет, текст интересный. Маринка пишет, люблю символичные треки и тексты. Так, что там, Родик написал, действительно актуалочка звучит, особенно разбитые жизни еды. Еды, ЗОЖ и не проведешь. Что такое разбитые жизни еды? Родик, ты вливал пиво прям в ухо, я так подозреваю. Женек мощный, привет тебе. Пишет, пойду водку собирать, поставлю ведерку как раз. Блин, дождь задолбал этот уже на самом деле, потому что просто нереально, сколько можно лить воду сверху. Причем по всем телевизорам, радиостанциям кричат, что все, ура, к нам идет солнышко. И... это я прикурил. И прям вот только-только я обрадовался и полило еще больше. Как будто они не солнышко включили, а пошире кран раскрыли. Так, ладно, Маринка пишет, антиутопия, люблю философию. Ленке нравится песня. Санти написал, голос приятный, добрый. Так, Мишаня пишет, мне как-то, говорит, не зашло. Как-то не зашло. Стрела Морфея пишет, совсем не наше, дело вкуса, но мимо, сори. Так, Женька по линии пишет, бэнд на гитаре перетянул, склейки в вокале слишком явные. Вокалист вроде неплохо поет, гитарист слишком навязчив, грязненько. Вот, Женек, ну это я сейчас на эту тему расскажу тоже. Так, Витос пишет, тоскливо, не мое. Так. Ленка Точилка пишет, не знаю я, что написать, не знаю почему. Вот. Это вот именно под Можайском. Ну. То есть это Подмосковье. Ё-моё, что вы, я не знаю. Так, Натаха пишет, не знаю, что писать, вроде для уха приятно. Пошла Точилка за огурцом. Так. Что там у нас еще? А и все. Собственно, по треку больше никто ничего не написал. Вот, во-первых, сейчас я, Дениска, я сейчас буду немножечко, как это говорить, ругаться, да, но не для того, чтобы обидеть, а просто чтобы ты взял на вооружение и в будущем не совершал таких ошибок. Во-первых, если в пластике не распечатал еще этот трек, то, может быть, даже и подправишь вовремя. Во-первых, очень низкий уровень, это раз. Во-вторых, гитара, вот кто-то там написал до этого. А, вот Женька Полине написал, навязчиво. Вот очень вот эта вот соло-гитара, которая, она прям вот начинает выбешивать буквально прям после первого куплета. Она прям настолько навязчивая, ее надо как-то убрать подальше и, может быть, чем-то даже заменить и вставлять очень дозированно, потому что она прям реально пилит. Прям хочется надеть каску, а она все равно пилит. То есть вот от этого надо избавиться, малеха. Ну и вот там по сведению, конечно, есть такие вопросики, которые лучше бы порешать. Вот. И все, а так, в принципе, все здорово, молодец, классно, мне понравилось все, кроме технических моментов. Так, вот Натаха пишет, все, кто будут в Тульской области 27 июля, милости просим к нам улучшать летнее настроение на квартетник Last Columba. Вот. Обязательно я бы сходил бы. А где это будет? А что так мало информации, Натах? Что я не знаю? Вот вас вечно надо за яйца тянуть. Так, вот, это будет в Щекино. Это будет в Щекино на улице Пирогова. Вот так вот. Позовите меня, я потому что забуду. Я бы сходил. Так, ладно. Что там дальше у нас? Едем дальше. Потому что дальше у нас Маринка Бартон с рыбами. И точилка прям рыбу поднесла. Прям рыбу поднесла к уху. Вот. И, собственно, сейчас я, во-первых, хапну ссылочку. Прям свежак-свежак трек, я так понял, да, Марин? Я не ошибаюсь? Я так подозреваю, что прям вообще свежак-свежак, только из студии. Называется «Рыбы», город Москва. Про себя, про трек написано: «Философская притча о каждом из нас, времени, технологий и перемен». Вот, меня, кстати, вот прям порадовало. Прям порадовало, особенно прям вступление, начало. Маринка, ты шагнула прям вперед семимильными шагами. Итак, поехали, ставим, слушаем. Кстати, забыл сказать, музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои ближайшие мероприятия. Обязательно зачитаем, обязательно озвучим. Вот, и дублируйте и во ВКонтакт, и в Дискорд, потому что во время эфира мы все сидим в Дискорде, а вот потом вся проходимость людей, которые пропустили эфир, они все появляются во ВКонтакте и уже там смотрят комментарии, поэтому туда дублируйте. Итак, ставим, слушаем. Марина Бартон, город Москва, трек называется «Рыбы». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:35 на наших зеленых системах. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. С вами Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, Фрекенбок, в рот мне ноги. Вот, сегодня она с семками, она сегодня молчит, похрустывает в микрофон. Если вы слышите хруст, это не помехи. Она начинает уже шелуху смешивать с семками, а я туда еще вишневых косточек наплевал. В общем-то, мне понравился коньяк с вишней. Ничего так зачетно получается. Итак, только что у нас озвучала Марина Бартон со своими рыбами, прям свежак-свежак. Маринка, все здорово, но вот давай я сейчас сразу тебя поругаю, а потом буду читать комментарии. Вот когда припев начинается, там прям каши, много-много каши. Прям она такая густая, манная каша, ложка в ней стоит. Там со сведением чуть-чуть чутка надо доработать, потому что все сливается в одно целое, очень сложно воспринимать. А так, в принципе, молодец, прям вот по уровню прям растешь. Умничка. Так, начинаю читать комментарии. Во-первых, сейчас обновлю ВКонтактик. Так, вижу, тут у нас любители тишины пишут, что не накручивали они ни одного голоса. Если был вброс, то от конкурентов. Ну, ребят, сейчас это вообще не обсуждаемо, потому как, ну, было бы из-за чего от конкурентов избавляться, да? Так, что пишет народ нам в чат? В чат нам пишут следующее. Точилка полезла за огурцом, а пришла с синцом. Ну, тоже ничего так. А Натах пишет, рыба слушала в треке дня, очень классно. Так, Саня Юнусов у нас нарисовался во ВКонтактике. Привет, дружище. Привет Красноярску. Сколько у вас там дождя накапало? У нас прям вот все смывает. Так, что там? Вот, Ленка пишет, у меня на телефоне Маринкины рыбы живут, прям сразу их туда поселил. А ты их прикармливаешь? Гупяшек же надо кормить хотя бы теми же гупяшками. А так, Женьку мощному звук не нравится. Пишет, Deutschland Serwang порезал трек до 56. Нет, ничего он не резал. А так оно и звучит. А так, Ванька Тахом пишет, хорошая песня. Так, Маринка вот написала «Я рыбы», песня обо мне и о нас, всех нас. Ну, Марин, я слова не слушал, честно, но ты уже давно наш, как это называется, и слушатель, и друг, и музыкант, поэтому ты знаешь, что я тексты не слушаю, потом послухаю обязательно. А так, Котейка написала «Да ничего так», а Санти пишет «Приятный вокал». Так, в Красноярске дождь пока в норме. Понял, Санек. Не одних нас он заебал. Походу, дождь у нас везде сейчас. Так, Витос написал, отлично, мне нравится. Только в припеве показалось, что гитары сливаются. Слушай, ведь там, по-моему, мне кажется, все сливается. Прям вот с припевом надо хорошенько звукарю еще разок поработать. Так, Ленка Точилка пишет, и песня хорошая, и смысл отличный. Респект. Вадимка пишет, Маринка, молодец, удачи, мы все слышим. Так, Родик написал, клево, но у меня все равно звучит кирпич. Запор какой-то в звуке, но знаю, что это фишково и спокойно. Фишково тоже, это же рыбно, видишь, и спокойно. Восхищаюсь рыбами. Так, что там еще у нас? Сквора нарисовался, привет тебе, дружище. Что там дальше? Вот, Женька по линии пишет, вокал реально приятный, осмысленный текст, много мелочевки в барабанах, грязновато сведено, вокал звучит на порядок лучше, чем весь бенд в целом, хотя гитарист неплох. Вот, видишь, Маринка, все начинают ругать сведение, но это уже хорошо. Вот смотри, заметь, никто не ругает песню, никто не ругает что-либо конкретно, все ругают сведение, значит, это прям вот мега прогресс. Так, что там далее? вообще общее звучание пережатое. Видно, что трек норм. Тут, видать, как-то MP3 жестко закодирован. Слушай, я не знаю, ну как бы вот он 128 должен был быть залит. Я подозреваю, что так он и залит. И когда 128, он не пережимает, когда в том виде, в каком надо. Так, что дальше? Что дальше? Мишаня вот пишет, песня классная, спела здорово, сведено плохо, барабаны, грув наламывает страшенно. Вот. Так, что там? Санти пишет, респа. Респа, Марина, право. Короче, респектос тебе, Маринка, еще один в копилку. Так. Так. Ну все, дальше у нас уже пошло. Пошло уже не по треку. Вот, собственно. Собственно, все мы рассказали. Все мы показали. Едем дальше. Далее у нас прям, как это называется, новое. Во-первых, ребята у нас никогда до этого не звучали. Во-вторых, они прям недавно загрузили. Я увидел и сперва хотел хапнуть одну песню, потом покрутил и хапнул все-таки другую песню. Вот. Группа называется Кармина. Так, сейчас я, во-первых, найду, где у нас это все дело. Вот же оно. Город Собянин-Сити, Москва. Вот про себя ничего девчонки не написали. Давайте буду читать, что есть. Песни группы наполнены природной элегантностью и изяществом. Они одновременно вызывающие искренние и кокетливые, оставляют самое сокровенное недосказанным намеком, который слушатель волен интерпретировать по-своему. Что-то вы прям накрутили. И песня-то хорошая, сопроводиловка прям. Кошмар. Вот, ладно. А итак, ставим, слушаем. Группа Кармина, «Пиджак на голое тело» называется трек. А город Москва, поехали. Ну а вы комментируйте, не стесняйтесь. Кстати, да, вот. Город Смоленск. И у девчонок сегодня концерт, насколько я помню.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. От нас уже Ванек вот написал, что я все перепутал. Вань, ну потому что когда грузишь, надо же выбирать город. Ты же грузил от своего имени треки. А ты у нас кто? Ты у нас город Москва. Вот, поэтому надо было выбрать там город Смоленск. И все, я бы ничего не перепутал. Конечно же, группа Кармина у нас из Смоленска. Вот, там их народу много. И две девчонки-вокалистки. Совершенно замечательные ребята. Я вот их послушал. Все, что было, я послушал. Причем я хотел взять сперва другой трек, но я посмотрел, им засран весь интернет. Вот, и я его не стал брать, потому что, думаю, он и так на слуху, а взял вот этот трек. Ну, он, мне кажется, прям совсем не хуже. А так, ВКонтактик обновил, Санек вот пишет, наш красноярский друг, вокал отличный, подача отличная, атмосфера есть. А так, что там дальше у нас? Залезаю в Дискорд. Во-первых, привет, Лерка и Анатолик. Привет вам, наши свердловские друзья. Что-то давненько вас не было. Так, что тут у нас? Что тут у нас? А, вот, Кармина, сами нарисовались. Девчонки, привет вам. Пишут, арт-рок на кошачьих лапах с внезапным драйвом. Так мы о себе говорим, концерта у нас сегодня нет. Это мне Ваня по телефону сказал, что вы сейчас там в Смоленске где-то что-то, то ли на репе, то ли на концерте. Валим все на длинного чувака в этом, в пончо. Вы знаете, что у него есть пончо? Вот, мало того, что он огромный, он высокий парень, а в пончо он прям как Дон Кихот смотрится. Так, что там дальше у нас? Что там? Родик пишет, рваные звуки, секси голос, хотя у девочек других не бывает. Каждому свой секси. Музыкально интересно, забрал в плеер. Так, что там? Ленка Точилка пишет, какая сексуальная прелесть. Однозначно скачиваю себе. Женька по линии пишет, трек с изюминкой, очень приятный трек, сведено хорошо, я бы сказал, богато. Вообще нет вопросов, молодцы. Вадим пишет, кайф звучит, классный трек. Так, что там у нас еще? Санти пишет, голос как будто в ухо приятности шепчет. Санти, тебе срочно к женщине, к своей подмышку. Да. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет, пиджак на голое тело. В принципе, можно было спеть только эту фразу. И ограничиться. Ну, наверное. Это, знаешь, как это на ассоциациях. Просто у тебя сразу ассоциативный ряд включился. И все, и тебе уже больше ничего не надо. А я вот с удовольствием послушал все остальное. Так, что там? Маринка пишет, приятный трек, хорошо сведено. Сама стилистика не моя. Я, видимо, абсолютный лирик. А трек хороший для мужчин, что ли? Что ли для мужчин? Ну почему для мужчин? Не все мужчины слушают слова. Я вот, например, не слушаю. Так, что там у нас еще? Что там еще у нас? Натаха пишет, вот очень приятный трек. Санти написал, спасибо, что не стали орать в песне. А ну куда? Это же надо испортить песню тогда. Не надо там орать. Так, Кирюша нарисовалась. Привет, привет, Воронеж. Пишет, так сексуально звучит. Витос написал, хорошо звучит. Ну, собственно, всем все понравилось. Всем все понравилось, все хвалят. Нарядно мне прнра, написал Мишаня, да? Вот, и все. Все, я больше не буду читать. Короче, всем все очень понравилось. Не будем терять время и читать одно и то же. Вот, развернутых комментариев нету. Просто всем все понравилось. Вот, Ваня хороший, написали девчонки из Кармины. Ваня хороший, да, я знаю, я его давно уже знаю. Вот, но пончо у него прям зачетное. Я помню, я у него выпрашивал его, но он мне не отдал. Так, ладно. Едем дальше. Далее у нас как раз Санти, да? Санти или Санти, как правильно? Ну-ка, расскажи нам, куда правильно ставить ударение? Потому как я все время теряюсь в таких вещах. Почему нету непонятно, почему нету знака ударения над буквой поставить, да? Вот. Трек заложен. Так, сейчас давайте я сразу открою, где ну, хапну ссылочку. Хапну ссылочку. Вот же. Город Питер. Сразу говорю, сейчас кто хотел панка, рока, прям можете сходить покурить. У меня, кстати, налито. У кого еще не налито? Наи, да, Санти, все правильно. Все правильно, я делаю ударение. Ой, ногу свело, какой кошмар. Вот Ванька оправдывается, потому что, говорит, у тебя была палатка, а я в пончо спал на земле. Да ладно, мы в тот день спали все за главной сцены в большой вот этой палатке для артистов. И, по-моему, даже князя Андрюху по жопе пинали ногами, пока он давал пресс-конференцию. Вот, ладно, короче, ставим, слушаем. Санти, заложник, город Питер, про себя сейчас смотрю. Ничего не написано, а посему поехали. И сейчас кину все ссылочки, комментирую.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Подход не подходит.
3: Коляна сидит, дрочит всех нас. Друзья, вот ну мы все попробовали, да, поставить ударение на букву.
2: Как дети,
3: как дети малые в детском саду. И
2: у
3: что?
2: У одного горшочек с цветочком, у другого со слоником. А давайте его стукнем, он будет.
3: Давайте стукнем. Ну, если лежит красивая масляная какашка, в нее обязательно надо ткнуть пальцем. Я больше чем уверен, что если бы я сейчас не сидел рядом, ты бы тоже бы пробовал нажимать долго на кнопку.
2: Нет.
3: Да 100%. Нет. Я просто уверен в этом.
2: Я лениво, вот мне все равно.
3: Нет, я тебе не верю. Я тебе не верю, Коляновна. Вот, ладно, только что у нас отзвучал Санти. Трек «Заложник», город Питер. Так, я пытаюсь найти комментарий конкретно по треку, потому что тут какой-то у нас этот начался аврал. Вот, «Стрела Морфея» пишут, спето и сведено. Хорошо, просто не наше. Так, Сашка Юнусов вот пишет, неплохая песня, припев запоминается, стиль не мой, но неплохо. Но неплохо. Так, в Красноярске понравилось. Что там, Родик написал, легкая песня, но грустная на слух. Лучше покурю, чтобы спать с добрыми мыслями. Без обид, хорошо звучит, но не в данный момент. Даже напоминает Трофима и Захара в стилистике. Но тут не претензия, а ассоциация. Вот. Меня напоминает? В чем?
2: Он не такой нудный.
3: Я не такой нудный. Коляновна говорит, что я не такой нудный. Так, Вадим пишет, куплеты, припев, все четко. Женек пишет, вот легко песня могла бы вписаться в какую-нибудь мыльную оперу на телеканале «Россия». Так, Ванёк тоже пробует поставить ударение. Сегодня все этим будут заниматься. Так, Мишаня пишет, акценты и ударения я бы пошевелил бы. Приятная песня, но чтобы зацепило, думаю, надо поработать. Так, Маринка пишет, трек вызывает ностальгию по эмоциям. Музыка должна вызывать эмоции. Эта музыка вызывает приятные воспоминания. Ну, значит, есть что вспомнить. Видишь, хорошо как. Так, Санти, человек-друг. Сейчас я найду, как тебя зовут. Ты же у меня где-то был. Я знаю, как тебя зовут. У меня написано, у меня все ходы записаны. Игорян, вот, Игорян. Слушай, во-первых, ну, касаемо сведения, более-менее все хорошо. У меня к тебе такое просто пожелание. Займись вокалом. Я не в плане сходить там и заплатить кучу денег. Нет, просто поори в подушку, поговори скороговорки. У тебя есть такой момент, в конце там некоторых фраз, слов у тебя срывается. То есть вот как это называется, не... Как будто тебя из-за угла испугали. Да, вот срывается прям окончание фраз некоторых, они слетают. И это очень слышно. Вот. А так, в принципе, молодец, все хорошо, двигаешься правильно. Никого не слушай, делай, что делаешь, работай над собой, а все придет с опытом. Вот. И будет у тебя все. Главное, не пой рюмку водки на столе, чтобы не быть как все. Вот. Так. Что там? Скоро вот пишет, что вы все проспето и сведено. Прям одни профессионалы собрались, ядрен батон. Нравится, не нравится, круто взорвало и так далее. Ну, в принципе-то так все и рассуждаем. Все и рассуждаем. Но когда есть что сказать, что бы не сказать. Так, текст не... Так я текст не слушаю. Я слушаю голос как один из инструментов аранжировки. И я слышу, что в конце нота фальшивит. Как бы поэтому я слушаю. Конечно, я слушаю. Так, что там у нас еще? Маринка вот пишет, честно, без обид, очень резали слух снежинки. Но это авторская лирика, ваша личная, эмоционально глубоком. Марин, прекращай бухать, у тебя уже слова неправильные, выключи ты идею.

0: Выключи Т9. Вот. Игорян, никого не слушай. Никого вот вообще не слушай, что касаемо о чем писать, какую музыку делай то, что тебе нравится. У каждого музыканта всегда есть 1-2 миллиона поклонников. Просто их надо раскопать. Вот. Единственное, что могу сказать, вот именно работать над техникой. Техникой. И все. А все остальное, все будет здорово. Вот. И наконец-то мы добрались до Сашки. До нашего красноярского друга. Прям вот тоже свежак-свежак. Прям вот свежак-свежак песня. Буквально неделю назад она у них появилась. Ну, по крайней мере, в сети. А Коляновна, она потому и есть абсолютное зло. Она, чтобы Сашка досидел хотя бы до середины эфира. Потому что Красноярск, это же прям вот соседи. Прям сливы можно воровать через забор.
1: Почему сливы?
0: Вот, и ничего страшного, что у них сейчас 27 часов и 2 минуты. Ничего, посидит, подождет.
1: Посидит, подождет.
0: Да, вот, он и так к нам редко заходит. Да. Поэтому пусть посидит, подождет. И вот, наконец-то, он дождался. А Джон Кофе, Саня, я скачал твой трек, вот который ты Колянову не прислал, что вроде там получше не из сайта, а из контакта. Вот, поэтому если ты дико поглумился над Коляновной, если там сейчас будет играть что-то другое,
1: я сдала
0: сразу, то ты сам виноват. Да. Вот, собственно, ставим, слушаем Джон Кофе, «Ведьма», Красноярск, Железногорск, Железногорск указано в дислокации. Собственно, написано следующее. Новая песня из альбома «Про 100». Вот то ли просто, то ли про 100. Саня, это просто или про 100? Или это первые два слога вот основного мужского страха? Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:08 у нас. Вот, у кого сколько, смотрите. Только что у нас отзвучал Джон Кофи со своей ведьмой, город Железногорск. Ну, давайте я начну прям программу «Поле чудес». «Поле чудес» сейчас. Дима! Дима, помаши ручкой маме. Вот. Передаю привет любимой Олесенке от Скворы. Вот. Она с нами. Бог с вами. Вот. И тут же, любимой жене передаю привет на кухню. Вот. Чтобы... Я раздаю всем сейчас приветы. Но бить меня сегодня не будет, Колядовна. Хорошо. Сегодня мне только одна нога в рот влезет, вторая не попадет. Вот. Итак, давайте будем уже читать. Я просто смотрю, начали все сравнивать. Я вот удивился, кстати, почему-то мне ассоциации не пришли. Ну, наверное, потому что я давно знаю Джон Кофи. Наверное, поэтому. Вот, а так вот сравнили уже. Вот Мишаня сравнил, говорит, Король и Шут, но красиво. Женек прям пишет, ну, неприкасаемые жи. Неприкасаемые жи, напои меня водой. Да нет же, ну что вы, ну что вы, прям накинулись, прям давай сравнивать. Вот, ладно. Начинаю читать комментарии. Натаха пишет вот, ой, какой тембр приятный. Да, вот, есть такое дело. Кстати, Джон Кофи у нас много и давно уже звучит на неформатке. И у нас самое хитовое, наверное, это вот «Домой в СССР». Это они, да. Так, Витос пишет, песня к застолью. Антоха или не Антоха? Нет. Не то. Ладно. Так, далее. Так, Анатолик. Анатолик пишет, а вот если бы припев так же высоко приподнять, было бы еще круче. То есть ты предлагаешь припев прокричать. Да нет, наверное, ни к чему. Там вот как раз вот все, мне кажется, все в меру. Если сделать на октаву выше припев, то будет прям вот, ну вообще это как бы, это дело автора. Я считаю, аранжировки, они как бы... Ну, задумку. Я твою задумку Сашке передал, он услышал. Так. Маринка написала, наконец-то трек для девочек. А то все для мальчиков было, да? Наконец-то трек для девочек. Так, Точилка пишет, для меня куплет интереснее, чем припев и музыкальный, и по тексту. Но песня интересная не на один раз. Так, далее. Маринка пишет, вот буду слушать, когда грустно. Все, Саня, тебе надо выпускать прям альбом. Кому грустно назовешь прям. Называй его «Кому грустно» и начинай рассылку. Так, Стрела Морфея пишет, душевно, интересно было бы услышать вживую. Да, вот, конечно, было бы, но, сука, далеко. Сука, далеко. Я бы на Джон Кофи с удовольствием бы сходил бы. Так, Родик написал, офигенно звучат, плюс. Точилка написала, качнул, пожалуй. Ванек, скромно написал, хорошая. Вот я только не понял, что то ли песня хорошая, то ли он червячка из яблочка достал, а он с бантиком. И он решил, что это самка червячка, говорит, хорошая. Так, далее. Вадим пишет, качественно записана песня, танцы под нее... А, танцы под не получатся, сказала моя Натали. Танцы под не получатся. Вот и пойми, что он... А он там креветок переел, да? Креветки в голову стукнули. И отключи тоже Т9, тоже отключи. Так, что там? Янка Ленка написала из-за звонка, пропустила трек. Блин, ну будешь слушать в записи теперь. Что делать-то? Так, что там у нас? Передай привет всем профессионалам. Привет вам всем, профессионалы. Так, домой срочно требую, где украсть. Ну вот, поднимись, там же ссылка есть, ткни, попадешь на сайт неформатного радио. И там в загруженных песнях у Джона Кофи есть трек «Домой в СССР». А нету! Не понял. Саня, а что? Что за хрень такая? А как так получилось, что твои песни «Домой в СССР»? В ротации она есть, на сайт она не загружена. Что это за упущение такое? Что это за мать вашу? За такое понебратское отношение к слушателям? Ну-ка, быстро грузи «Домой в СССР» на сайт. Не, в ротации-то она есть, а на сайте нету. Ну-ка туда ее быстренько запульни. Так, все, что там? Все, больше нет, по треку никто больше ничего. Давайте на всякий случай ВКонтактик обновлю, дабы уже быть уверенным, что я все зачитал. И будем двигаться дальше. Так, вот. Вот, Сашка, кстати, он просто пишет во ВКонтакт. Поэтому я его комментарии читаю с запозданием, потому что ВКонтакт тупит, мне приходится каждый раз страничку обновлять. Вот, и пишет, что я не удалял эту песню. Саш, ну нету ее. Вот я твои треки пролистал все. Может, она просто от другого аккаунта какого-нибудь загружена. Не знаю, ну, загрузи от своего уже, чтобы она тут была. Вот, потому что она есть. И вот Сашка пишет, что была идея поднять на октаву и отказались. Вы правильно сделали. Вот она на бэках октавах хорошо прозвучала. А если весь припев поднять, будет слишком шумно. Ну, это опять же мое личное мнение. Так, ну и, собственно, все. Оказывается, все. Все я зачитал. Едем дальше. Едем дальше. Далее у нас человек, прям не побоюсь сказать, человек-пароход. Человек-пароход. Он у нас и, понимаешь, человек, который, как это называется? Человек, который садист. Просто он садист. Это человек, который втыкает иголки в живых людей. В живых людей. Это раз. А во-вторых, он просто молодец. Он помогает старикам. Не за деньги. Да? У него там целая группа есть этому посвященная. Ходит, помогает ветеранам, кому дверь покрасить, кому газ отключить, кому счетчик сломать. Ну, как бы любая помощь в жилу. Молодец, молодец. Ну и, конечно же, музыкант. Вот, это Михаил Бурляш. Трек называется «Улетаю». Вот я на самом деле, Мишань, я два раза задавал этот вопрос в эфир, когда ты звучал в «Бомбардировке». И вот ты очень зашифрованный человек, я не смог найти ни во ВКонтакте, ни на твоем сайте информацию, где ты конкретно находишься. Где ты конкретно находишься. Вот, у нас на сайте указано, что ты из Москвы. Вот, итак, Михаил Бурляш, трек называется «Тесно». Поехали, ставим, слушаем, ну а вы комментируйте.

тесно-тесно, в квартире моей стало мало места. Встану с дивана, сяду в кресло, воздуха света хочу. Тесно, тесно, тесно, тесно в душе моей.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Это как? Покажи мне обязательно. Я хочу это увидеть. Итак, друзья, 22:20 на моих зеленых системных. Красивое системное время. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, фрикенбок в рот мне ноги. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Ну и, конечно же, Discord. Конечно же, давно уже перебрались все в Discord. Раньше у нас было по 800 комментариев в эфирной теме. Но как только начал тупить ВКонтакт, а тупить он стал не по-детски, мы все прям взяли и убежали. Мы вам встали, построились парами, надели пионерские галстуки и пошли все в Discord. Вот, ссылочка на наш Discord есть в эфирной теме, а также в нашей группе во ВКонтакте. Большая жирная кнопка «Эфирный чат» в меню. Вот, рассказал, как общаться. Только что озвучал Михаил Бурляш, и он, вот все равно он остается самым, сука, зашифрованным музыкантом на неформатном радио. Я уже четвертый эфир добиваюсь от него его дислокации. Он у нас человек мира. Человек мира, все, не, около птицы, да, не bird. Так, Ленка Точилка пишет: люблю эту песню, слушаю в машинке регулярно, регулярно. Так, ой, да что у меня ноги-то сегодня сводят? Ой, какой кошмар, ой, господи.
3: Он испугал собаку.
2: Ой, как больно, я сам испугался, почему у меня их сводит. Я на самом деле сегодня в 5 утра меня Коляновна подняла. И я, как это, обычно я в 10 уезжаю на работу, а сегодня я в 7 уехал и как бы приехал только в 8. Так, ладно. Что такое? Техно. Да ладно, ну какое там техно. Нет. Так, Янка написала. Янка, я тебя переименую сейчас. Все, ты меня достала. Так, ты, я теперь знаю, что ты не Янка, и меня бесит тебя так называть. Сейчас ты у нас станешь Ленкой. Так, где? Вот, изменить никнейм. Ленка. Ленка Янка напишу. Вот так вот. Чтобы было понятно. Пишет, вот прикольный трек, слышала уже, мне зашло, тоже на телефон забрала. Родик написал: красота, украду, пожалуй, если автор не против. Хотя я за. Ворую. Так, что там, ребята, это же не радио «Бессонница». А при чем тут радио «Бессонница»? Что ты, классно же все, классно же. Так, далее. Далее. Вот Вадим пишет: я эту песню знаю, а не была ли она уже в миксере? Нет, в миксере она точно не была. Она могла быть в какой-нибудь из бомбардировок и, скорее всего, давно уже где-нибудь там по весне, по зиме. Так, Натаха написала: класс. Женька пишет: клевый эффект шестиструнки дембельской. Так это не эффект, это нормальная семиструнка с шестью струнами. Причем перед этим ей били орехи грецкие. Вот, шесть котов догнаны этой семистрункой и убиты насмерть. Как раз вот тогда, когда в подъезде учили песню. Вот, а потом принесли ее в студию, записали, и получился такой вот мегазвук. Так... Что там у нас? Санти пишет: на Кинчева в припеве похож. Хорош. Слушай, ну вот я Кинчева вообще не услышал. Вообще не услышал, но Мишаня, он да, он хорош. Так, что там далее? Почему-то начало очень напомнило цоевские песни. Текст интересный, уже ближе к Алисе. В целом интересная компания. Почему-то все услышали какого-то Цоя, какого-то Кинчева. Вот я в самом начале услышал, вот не дам соврать, Dire Straits, Криса Ри. Вот это я услышал. Почему вы слышите что-то другое? Непонятно. Так, Маринка пишет: по тексту все понравилось, сведено хорошо. Чем заумнее текст на тему «Кто мы», тем мне интереснее. Обоснуй. Обоснуй. Так, повяжите мне галстук и вручите мне горн. Это уже все. Мы уже...
3: Да. Бросай семки. Бросай их.
2: Вот. Мишань, я тебя позову обязательно. Я тебя обязательно позову. Ты понимаешь, дело в чем? У нас Костик, который, собственно, не соведущий, а он и есть автор программы «Без воды». Я программе «Без воды» дал только название, потому что когда... Она у нас вышла, самая первая программа, я как раз сидел без воды. И когда Костик ломал голову, как назвать программу, я сказал, будет она называться «Без воды». А сейчас у него проблемы. У него, он, во-первых, же у нас работает на DFM, плюс он у нас товарищ прапорщик, у него еще служба. Вот, и у него сейчас получился какой-то ебанутый график, у нас никак не получается выпустить программу. Хотя вот он каждую неделю мне звонит, божится, что вот-вот сейчас и все. А потом мне в среду говорит, Зухер, меня опять дежурство поставили. Так что скоро мы все равно вернемся или график поменяем. Но что-нибудь сделаем, чтобы программа «Без воды» начала опять выходить. Так, ладно. Что там дальше у нас? Все, по треку больше никто ничего не написал. Давайте на всякий случай обновлю ВКонтактик. Так, показать следующий комментарий. Вот, Сашка написал. Акустика звучит как дворовая. Сведение не очень, идея вроде неплохая. Ну что вы все до этой акустики-то, блин? Ну почему один я там услышал Криса Ри, Дайр Стрейтс? Я не знаю. Причем я в тот момент еще не грамма же. Не грамм. Мишань, ты запоминай их. Запоминай вот всех, вот кто так написал, да. Потом я тебе выдам другие иголки, не которые ты втыкаешь в людей, а которые я втыкаю в людей, а втыкать будешь ты. Вот, и все будет хорошо. Мы им вспомним и гитары, и вообще все, и сведения. Вот, проект Юго-Запад у нас дальше. Дальше у нас город Минск. Насколько я помню. Сейчас я, давайте... проверю свою память. Да, город Минск. Прям свежак. И Юльча отписалась в самом начале программы, что они не слушают, они где-то там на отдыхе. Вот. Но Юго-Запад я всегда люблю. Вот меня как-то они радуют. Не всегда хорошо сведены, не всегда хорошо, но прям так приятно слушать. Я не знаю, с чем это связано. Итак, ставим, слушаем. Проект Юго-Запад, город Минск. Трек называется «Когда». Прям свежак тоже. Ссылочка сейчас будет. Поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: 22-32-23. Вот такой красивый циферблат у меня. Скоро бессонница пишется через S. Да. Инсомния. Так, ладно. Что там у нас? Что там у нас? Во-первых, отзвучал Юго-Запад. Трек называется «Когда?» Город Минск. И передвигаюсь я у нас. Да, у нас точилка сегодня опять главная посылочка. Молодец. Меня, причем, вручают постоянно девчонки. Когда бомбардировка, когда бомбардировка, вручает Натаха. Вот, когда миксер, у нас тут как тут точилка. Вот, ну она сегодня рыба нажралась, ей можно, в принципе, заниматься ссылками. Так, ладно, Маринка пишет, вот, отличный трек, глубоко атмосферно. Точилка пишет, красивая песня, интересное исполнение. Родик написал, очень круто звучат, а текст, кто понимает, красиво в немецком стиле звучит, плюс авторам. Родик, а чем? Что такое в немецком стиле? Ты можешь лично мне расшифровать, потому что у меня есть свой персональный фюрер. Вот. Усы только у нее, что не растут, жалко. Я бы ей прям вот оставлял бы, как у Адольфа. И прям мне каждое утро зигануть хочется, честное слово. Так, Стрела Морфея пишет, что-то грустные песни сегодня в тренде. Хорошая композиция, как раз подходит под нынешнюю дождливую летнюю погоду. Грустно, хоть и весьма хорошо сделано. Так, дальше. Дальше. Женек вот написал, как мне написали на одном забугонном ресурсе про мою музыку. К данной песне тоже подходит... Ну, шо вот это? Ты не по-русски написал? Борин. Я не знаю, о чем это. Что это была за фраза? Вот, так. Ленка Янка пишет. Красивая песня, текст супер. Мишаня написал, песня понравилась. Нерв в исполнение поддобавить бы. Вадим пишет, хорошо сделана песня. А вот мне, знаете, вот я постоянно... Ну, не постоянно, но часто. Часто Юльку ругаю за... У меня почему-то очень кашеобразно воспринимается звук. То есть мне нравится мелодия, мне нравится, как это исполнено. Мне, в принципе, задумка ясна и понятна, и я ее ощущаю, ну, видимо, больше как музыкант, я больше придумываю для себя, как она должна звучать. Но вот все-таки какой-то прям вот каша присутствует. Ну-ка напишите, кто услышал малеха каши в этом треке. Потому что, может, у меня уже вишен много я съел. Я не знаю. Я про коньяк-то даже и не думаю. Он не может помешать восприятию музыки. Но вишни могут точно. Точно не могут. Так, немцы хорошо поют про личные моменты. Твою мать, Родик, ты раскрыл сейчас для меня, понимаешь? Вот для человека, который... албанскими языками это вот вообще не владеет, даже со справочником. Вот, но вот что немцы хорошо поют про личные моменты, волнения, мысли. Вот, еще про родину они поют хорошо. Хорошие грустные песни про кровь, про мутор и что там еще. Ну, вы меня поняли. Быть в унынии. Ну, может быть. Ладно. Все, никто больше ничего не написал. А уж какие фильмы снимают. Да. Вот. Я. Стрела Морфея. Я полностью с вами согласен. У меня был порнушный сайт в свое время. Я столько этих немецких фильмов вынужден был смотреть. Даже ты не... А, да, я вынужден был. А как? Ну, потому что мне их надо было... пиздить, скачать, а некоторые фильмы приходилось онлайн прям записывать. Соответственно, приходилось все это смотреть. Дрочил ли я, спрашиваешь ты, солнце мое? Когда ты занимаешься этим, как тебе сказать, когда ты наполняешь порнушный сайт, то это, в принципе, занимает в твоей жизни 18-20 часов от суток. Вот, и поверь мне, ты, там дрочить-то уже не то, что тебе блевать хочется. Вот, ладно. Что там дальше? Далее у нас группа «Север». Группа «Север», были они у нас, по-моему, в позапрошлом миксере. Ну, прям вот шикардосная песня, называется она «Убить». Город Питер, как ни странно. Город Питер, как ни странно. Про себя они написали следующее. «Север» — это мрачная лирика, мелодизм и тяжелые гитарные рифы. Вот, ставим, слушаем, поехали, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Стоять, Зорька. Стоять, Зорька. Я прям вот сейчас должна была заиграть это тыгадым, тыгадым, тыгадым. А заиграл почему-то другое. Вот, ладно. Итак, тыгадым, тыгадым. Только что у нас отзвучала группа Сер. Кстати, где у нас группа Сер? Чё они не присутствуют? Я их хотел похвалить, покричать, дифирамбы попеть. А они раз и не пришли. Вот, как это... Чё за история была, я не помню. Пришли воевать монголы с русскими, да? А русские не пришли. Вот так, так и группа Север раз и не пришли. Вот, но тем не менее отзвучали. Трек называется «Убить». Так, что пишет народ? Что пишет народ? Вот, сквору я наконец-то из бессонницы выгнал. Вот, пишет, вот это я понимаю, вещь. Прям аж двигаться охота. Ну, хоть одной песни я тебе сегодня угодил. Замечательно. Ленку Янку качает. Натаха написала, что сегодня хорошая подборка. Спасибо, Натаха. Старался. Маринку сегодня качает, но подростком не стало бы. Только для здоровой психики, а песня классная. Слушай, ну, видимо, потому что я слова не слушаю, иначе я бы с тобой или поспорил бы, или согласился, а так пока, не знаю, о чем-то. Так, Кирюша пишет, присутствуем, Север тут. А, вот, а я ж тебя с Воронежской Кирюшей перепутал, вот же в чем дело. Я думал, это другая Кирюша, а это Кирюша, которая не та Кирюша. Все, я понял, сорян. Так, Стрела Морфея пишут, бодренько, начало, аранжировка хороша, скрипочка, прям огонь, текст весьма понравился, эмоционально, знать бы, про кого поет, знать бы про... Ну, слушай, сейчас мы прям попросим, тебе скажут, про кого песня-то? Вот, Женек нам скинул нигера, такая обезьянья, хорошая морда. Так, Родик вот спрашивает, зачем так хорошо? Аж кайфанул. Вадим пишет, хорошая песня, но похоже на «Пошли домой». Кристины Агатовной скрипка украсилась песня. Вадим тоже отключай Т9. Отключай Т9, что? Как вы живете с этой херней? Так, это энергичный танец, написала Ленка и, видимо, начала трясти сиськами. Ну... если вспомнить фильм «Афоня». Так, Сквора написал, что сейчас все, каждый на кого-то похож. И чё? И Женёк тут же Скворе кинул нигера. Тут же кинул, на кого похож этот чувак. Так, ну и все, сейчас обновлю ВКонтактик на всякий случай. Вдруг там кто-то что-то. А никто, а ничего. Вот Сашка написал про Юго-Запад. Я только сейчас прочитаю, потому что Сашка в Дискорде-то у нас зарегистрировался, а пишет почему-то всё во ВКонтакте. Вот, про Юго-Запад, когда по-честному, по-трушному есть в сведении кашка, чутка до фирмы не хватает. Вот, хоть кто-то со мной согласился, что в Юго-Западе опять была кашка манная. Так, ладно. Нетолерантен я. Нет, нетолерантен, Женек. Я вот совсем нетолерантен. В этом отношении я жесток, безапелляционен и суров. Нет. Все, друзья, больше комментариев по треку нету. Группа Север, вы молодцы. Двигайтесь. Вот на самом деле обычно... или поругать хочется, или что-нибудь подсказать. А тут прям ни поругать, ни подсказать, ничего не хочется. Все в меру, все хорошо, все правильно. Вот, двигайтесь, никого не слушайте, и все у вас получится. Я считаю, что вы на правильном пути. Вот, а сейчас песня вне конкурса. Вне конкурса. Потому что прям вот совсем вне конкурса. Потому что она появилась на сайте. Вот. Но я понимаю, что как бы ее брать в программу в качестве конкурсной, ну, как-то это прям вот, ну, ну прям, но похвастаться хочется. Ну, как бы потешить самолюбие, да? Давайте скажем, потешим. Давайте сейчас потешим самолюбие Зухера, прослушивая песню. Это совместная работа у нас Стрелы Морфея и Лёхи Годуна. Сделали они это вместе. Вот тут, тут даже сопроводиловка есть. Вот, читаю. Сначала появилась музыка и написал ее наш друг Алексей Годун. А потом Алексей предложил нам написать и исполнить песню о неформатном радио. Нам показалась эта идея интересной, и долго, очень долго мы делали ее. Все обстоятельства были против нас, но мы продолжали. Наверное, мы не смогли довести до конца некоторые технические нюансы, но тянуть уже больше нет сил, поэтому выкладываем ее в таком виде, как получилось. Не судите строго, мы делали это от души, ждем всяческих комментариев. Итак, трек «Неформатное радио» теперь доступен вашему вниманию. Вот, собственно, и я все прочитал, а теперь начинаем тешить самолюбие всей неформатки. Всей неформатки. Поехали. Стрела Морфея, Алексей Годун, неформатное радио. Привет всем, друзья! 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня среда, это значит, что очередной неформатный миксер в эфире.

0: все, друзья, всем пока, всем счастливо, всех любим, всех целуем, обнимаем, услышимся через неделю. Ну, собственно, я все сказал. Всем пока, всех любим, всех целуем. Не, ну приятно, конечно. Конечно же, приятно. Конечно же, спасибо. Конечно же, молодцы. Но я просто не знаю, что с ней теперь делать. Вот честно, что с ней теперь делать? Вот, в эфир ставить, как бы, ну, будет как бы, как это назвать? Масло масляное, да? Типа, сами себя хвалим. Вот. Но буду периодически... Я из нее сделаю нарезку. Я из нее сделаю нарезку. Вот, и буду втыкать в эфирах периодически. Так, что? Что теперь надо сказать? А что теперь надо сказать? Теперь надо... У нас сегодня вторая неделя, да? Значит, следующая неделя у нас будет с бомбардировкой. Да, следующая неделя у нас с бомбардировкой. Значит, услышимся теперь во вторник. Завтра все кричат в эфир. Все кричат в эфир песню. Ну, блин, я не знаю, надо подумать. Ну, покрутим. Покрутим, конечно, но не на постоянку, потому что, ну, как вам сказать? Ну, представьте, что вам каждый день включают песню про Филиппа Киркорова, где он сам себя любит. Это здорово, приятно Филиппу, но начинает раздражать окружающих. Вот. Завтра будет... вечером запись сегодняшнего эфира будет голосовалка. Не повторяйте ошибки предыдущих. Я уже даже забыл, как там у нас ребята назывались. А, любители тишины. Вот, не повторяйте их ошибок. Не надо нам накруток. Пусть все будет по-честному. Вот, поставим в эфир эту песню. Как бы оно и не обсуждается. Это я так уже скромничаю, просто сижу. Конечно же, поставим. Это уже, кстати, в истории неформатки получается раз, два, третья песня. Третья песня про неформатку. Вот. А сколько вы знаете радиостанций, про которые пишут песни? Хороший показатель. Спасибо, ребята, вам честное слово. От души спасибо. Вот. И чего? И все. Услышимся теперь во вторник в бомбардировке. А потом опять будет... Среда, опять будет миксер, победителей выберем через неделю ровно. Перепосты приветствуются, просьбы голосовать приветствуются, а вот всякие VPN-ы и хитрожопости не приветствуются совсем, это все очень быстро вычисляется, поэтому не надо этим баловаться. Всем счастливо, всем пока. Коляновна, ты скажешь пока всем, нет? Или ты будешь сидеть? Она на меня ругается. Она на меня ругается, потому что я...
1: Замолчи свой рот.
0: Я кладу пепельницу,
1: пачки, он все сложил, блядь, в эту пепельницу.
0: Старые носки.
1: Нет, так не мило.
0: Да-да-да, Родик, это мой фюрер.
1: Молчать.
0: Да, вот.
1: Молчать.
0: Слышите, как она со мной общается? Вот.
1: Всем пока.
0: Вот так вот. Всем пока. Всем пока, друзья. Услышимся через неделю. Любим всех, целуем, не болейте. Надеемся, что дожди уже наконец-то закончатся. Счастливо.

0: Обязательно.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой. И нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем. Ну, я так».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: детишки балуются, а сказка-то уж давно началась. Вот и угадай, как повернет.
1: Какой ты все-таки хороший. Ты, наверное, даже не знаешь, какой ты хороший.
2: Какой я хороший? Это тебе, наверное, только так кажется.
1: Почему только так кажется?

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолет, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой.

едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

Дай мне огонь, горящий в твоей руке, озаряющий путь вперед, плывущих по жизни реке. Скажи о том, что сбудутся скоро мечты, что не будет потерь в пути, не будет в душе

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот. А его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

верою сорванный флаг, каплям подставив лицо, делаю шаг. Где же молнии, рвущие тьму? Где страх, внушающий грома разгад?

время назад. Капли холодом жгут лицо, в слякоть иду наугад. Безысходности душит кольцо, словно гад.

я выдохну эту гарь. Туда, где молнии рвущие тьму, туда, где страх внушающий грома раскат, я разбужу весну сквозь ад.

растет. Жажды не бойся, это пройдет. Выпиты реки, остались ручьи. Может, помогут.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
0: Нет формата.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, «Мечта подростка» называется трек. Поехали!

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Дифтонс, американская нью-метал-группа. Один из первооткрывателей нью-метала на планете Земля. Первый альбом люди выпустили в 1995 году. А так-то народ гнил в Сакраменте, что в Калифорнии, аж с 1988 года. 7 лет прошло до выхода дебютного альбома. Как нью-метал стал коммерчески успешным, так дельцы от шоу-бизнеса и стали искать кругом и везде талантливых ребят. В течение последующих 5 лет Deftones развивал успех, набирал обороты и в 2000 году получил Грэмми за композицию «Elite», которую мы сейчас и заценим вместе с вами. Серьезная музыка!

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, да только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно не поседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда

It's a little late. Не знаю откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда, через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

тут и не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесил? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня появилась довольно давно, лет так 15 назад, наверное, в депрессивные времена, когда приходилось переезжать из города в город, и несла немного другой смысл, когда появилась уже группа М17, мы ее записали в такой шутливой манере детской страшилки, что ли, и не ожидали, что ее примут с воодушевлением, что очень радует.
2: Город Свердловск, песня называется «Колыбельная», группа М17, пятый трек на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Его рабочего класса, всего сердца, появились элитные генетические.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

синее небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер, и будто нас двое.

Белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом, и будто нас двое во всем мире этом. Вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп, счетчики, стоп, диски, остановись.

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое,

Накатила волна безнадежного тлена, уплывает последний спасательный круг. Творчества нет, происходит замена сферы искусства сферой услуг. Сегодня в цене носители скуки, почитатели галстуков и кошельков, те, кто слишком привержен к точным

девальвация жизни ждет новых порций. Белые руки поставляют их, всех других укоряют в избытке эмоций и завидуют, не имея своих. И третья мировая будет по-любому, не по важному поводу, а по

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1994 году в Геттингене в Германии трое парней бухали в баре и пели какую-то ересь. Эту ересь им стала подпевать и Сандра Насич. Охреневшие от ее вокала, они решили пригласить Сандру к себе в группу и попеть чего. А группа называлась «Говно обезьян». Вот, я бы, наверное, не пошел бы. Но случилось то, что случилось. Первый концерт «Guano Apes», так сказать, состоялся в школьном кафетерии, а заработал коллектив «Ящик пиваса». А через два года они выиграли конкурс на «Вива». Местные герои, где они обошли более 1000 участников. С этого началась их известность.

Песня была их первым успешным синглом. А первый альбом занял 4-е место в Германии и стал платиновым. Люди стали ковать металл, пока было горячо. 18-месячный тур по США и Европе. Запись 2-го альбома с записью кавера «Beacon Japan». Я вообще против каверов, но когда произведения других исполнителей воспроизводятся совершенно иначе, неважно, тяжелее или легче это будет, я это все-таки считаю, что является творчеством. Ремейк получился просто отпадным. Да и альбом стал золотым, а в 2000 году группа получила MTV Europe Awards. Beacon Japan.

В конце 2006 года группа из-за дележки бабла распалась. Ну, что видно было, что делить-то. Поорав друг на друга, поиграв сольно, не добившись ничего почти. Ну, вы поняли, короче. В 2009 году Guano Apes воссоединились. Записали еще два альбома, в 2011 и в 2014. И продолжают до сих пор радовать поклонников их таланта живыми выступлениями. Порадуемся и мы.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: Участники сборника «Грани».
2: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

привет, я скучаю. Питер – город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

0: не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ, ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.
1: Сердце будет твоем сиять.

далеких городах горит моя звезда. Под утро, излучая тихий свет, в рюкзак ложится мир, зачитанный до дыр.

и стрелки передвинешь на весну. Но на губах печать советует молчать. Я все тебе скажу, когда засну.

Я живу, живу я живу, живу. Я пою, пою я пою, пою. Я пою, пою я пою, мати. Я творю, творю я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

посмотрел наверх,

60, разгоняя туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

как злая игра. Прочь хромаешь, как на ножах ты. Поезд быстро растает в ночи, лишь мигнет на прощание фонарь.

сорвались слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Джейн Джозеф Браун-младший, как вам? В детстве начать работу с того, чтобы зазывать проходящих мимо мужиков, чтобы зайти в публичный дом. Так сказать, прикоснуться к прекрасному, приложиться. А в 16-летнем возрасте присесть за совершение грабежа. Выйдя из заключения, поиграть в бейсболе, в боксе морды побить, а потом попасть по случаю в музыкальный коллектив, который играл по воскресеньям госпел в церквях. Это же жесть, причем черная.

Да, ребята, это мистер Динамит, крестный отец Соула, мистер Плиз, Плиз! И просто Джеймс Браун. 99 раз он попадал в самый популярный хит-парад мира. Billboard Hot 100. Но ни разу не достиг первого места. Родоначальник соула, фанка, а хип-хопа вообще без Брауна не было бы.

Творчество пришлось на 60-е и 70-е года. С начала 50-х Джеймс Шоу к славе и признанию. Литл Ричард немного помог. В 56-м году Ричарда подписали на 30 выступлений по югу Америки. Но он отказался. Сильно занят был на студии. Телеков и интернета тогда не было. И практически никто ж в лицо Литл Ричарда не знал. Так и вместо него на концертах плясал и пел Джеймс Браун. Живьем, это, ребята, вам не ласковый май. Тогда никаких минусов не было. А настоящая визитная карточка появилась у Джеймса Брауна только через 9 лет. Песня, которую все знают, да и вы тоже. Песня, в которой мистер Джеймс Браун стал не только чернокожей звездой, а культовой фигурой в истории музыки. Еще раз, основатель соло, фанка. И входит в состав зала славы рок-н-ролла.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Релизы нашего лейбла.
2: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.